знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку, все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности, вот в этом конфликте между матерью и плодом, выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке, оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия» – «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. Дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving.
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотни материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информации там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals, that
0: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
6: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще? Я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So one thing I haven't said about
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, Мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно? К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды. А мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков, у матери, у отца и у ребенка, разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле От него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт, но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики Либо-Либо Плюс. Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или уземлекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дина и Меру.
7: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: На меня кричал Кирилл Серебренников. Опять у тебя, значит, пришло 100 человек, я говорю, 200. Говорит, ну хорошо, 100 твоих и 100 хипстеров, которых мы можете запикать, да. Вот. Значит, это самое. Значит, и как бы я был в таком напряжении и чувствовал себя этим самым каким-то Мольером из книги Булгакова, который стоял у кассы и смотрел, сколько людей к нему сегодня придет, да. То есть и отношения между публикой и музыкой современной в России собирались с нуля, и они уже учитывали вот эту современную реальность там, с недостатком, с дефицитом внимания, с каким-то ролью соцсетей, с каких-то... с тем, что мы визуалы, с тем, что мы...
2: Это компания «Хоппен Эйр Эйр». Бирная, посадка пассажиров, рейс номер 61. Вход в мой. Выход номер 17.
3: Мы же смогли там взлет, да? Просим вас объявиться, что сегодня у нас в отеле нет важнейших пунктов. Примите вас на стиль за стопуки. Если вы хитро нам положите в сторону обратно. Желаем приятного полета.
4: Привет, меня зовут Саша Поливанов, это подкаст «Рояль в чемодане», подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности.
5: Всем привет! Сегодня у нас подкаст из города Берлин. У меня в гостях композитор Сергей Невский. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Нет, это вы в гостях.
5: Сейчас, хорошо. Ну, для слушателей вы у меня в гостях, а по факту я в гостях. Как ваши дела, как себя чувствуете после вчерашней премьеры?
1: Спасибо большое, чувствую хорошо. Это важная для меня была вещь, потому что это был первый проект за долгие годы с ансамблем, с которым я начинал работать, еще будучи студентом, с ансамблем «Мозаик» берлинским, основанным, среди прочих, Энна Попе и немецким композитором. И, с другой стороны, это был первый для меня, как ни странно, я вспомнил чуть ли не за 10 лет заказ от берлинской институции, потому что все мои берлинские премьеры, они были, как правило, повторением каких-то премьер там из Венеции, Штутгарта, других каких-то городов. А это была именно аутентичная берлинская вещь про Берлин, вот, в котором я живу 28 лет. И такой был момент воссоединения, единения с музыкантами, с которыми я много очень работал в юности. И это, собственно, и было тема сочинения, которая сейчас прозвучала.
5: Хотел тогда вернуться на 28 лет назад, если вы не против. Значит, тем более, что сейчас немножко оговорюсь для слушателей. Вчера у Сергея Невского состоялся концерт-премьера ансамбль трилогии «Третья часть», в котором композитор ностальгирует по Берлину 90-х годов. Композиция вещь сопровождается видеоработой художника Олега Михайлова. И вопрос про Берлин 90-х. Вы у нас первый гость, который уехал из России задолго до войны.
1: Когда это еще не было мейнстримом.
5: Да, 28 лет назад. Расскажите о своем отъезде, почему и как это было.
1: Я получил стипендию от фонда Гартов. Ее дал мне Михаил Юровский, дирижер, отец Владимира Юровского. И стипендия давала мне возможность 5 лет обучения в Германии. Вот, и я уехал в 92-м году, сначала в Дрезден, потом в Берлине с 94-го года, вот, потом поступил в аспирантуру, собственно говоря, и уже где-то, ну, с начала нулевых я работал исключительно как фрилансер, как композитор, иногда это были какие-то еще арт-резиденции, но, в общем, с тех пор я работаю как композитор с центром жизни в Берлине. С 2005 по 2022 год я активно работал в Москве, и не только в Москве, а в самых разных городах. Например, мы с режиссером Маратом Гасалом делали спектакли там в Омске, Новосибирске, Красноярске. Я очень много работал в Перми, которую я очень люблю и считаю одним из мест Москвы и Петербургом, третьим главным для себя городом в России, да.
5: До 22 года вы работали в России, в Москве, теперь больше вы не работаете.
1: Ну как, у меня остались связи с музыкантами, то есть если у меня те такие же дорогие, как ансамбль «Мозаик Люди», ансамбль, московский ансамбль современной музыки меня играет, или какие-то камерные проекты на симпатичных мне институциях, вроде фестиваля «Рэм Мьюзик» происходит, я никогда не говорю «нет», но понятно, что у меня просто по регламенту моих отношений с издательством, которые принадлежит крупному американскому концерну, я не могу как бы давать ноты на прокат в Россию, как большинство издательств сейчас не дает ноты на прокат в Россию, да, и это просто регламент, которому я подчиняюсь в данном случае. То есть мне, собственно, мои отношения с издательством избавляют от моральных дилемм. Mm-hmm. Потому что понятно, что, ну, как бы сложно понять, как нынешний режим наказывает там запрещение прокат. Ну, вот, ну, как бы это понятный шаг, да, понятный как бы шаг, который больше символического, чем как бы практического, но я ему следую, да.
5: Но сейчас это у вас позиция, то, что вы не принимаете заказы из России?
1: Ну, я не могу их принимать, потому что как бы технически невозможно. Я как бы считаю, что в России сейчас не самое безопасное место, да, просто в силу того, что там каждый день может это все поменяться настолько, что вы приедете в одну страну, уедете в другую. Собственно, я это протестировал, потому что я приехал, у меня были большие переговоры с театром «Современник» в конце февраля 2022 года, да, и я знаю немножко про весь контекст, и зная, что будет война, я все равно приехал 23 февраля вечером в Москву. В Петербург я прилетел. С интересом посмотрел на Петербург 24 февраля 2022 года. Сходил на репетицию в Дом радио, где квартет «Музыка Этерн» исполнял мое новое сочинение. Вот, прогулялся, просто запомнить. Вот, встретился с коллегами, подстригся. Вот, думал. И вечером посидел в гостях у поэтессы Елены Костлевой и моего друга Володи раннего, а утром улетел предпоследним рейсом из Петербурга в Берлин. Это было еще возможно, да. Вот, и с тех пор в России не был, но я как бы совершенно не отразился в моих как бы человеческих контактах с моими дорогими там людьми, которые остались там, да. Я им сопереживаю, мы там с моим коллегой Володей ранним каждый день созваниваемся, например, да, и делимся новостями, потом сюда тоже регулярно приезжает, да. У него здесь проекты есть. Вот. Так что как бы в России не было, потому, просто потому что я, ну, имел возможность наблюдать, как быстро все может измениться. Да, и как бы я не могу просто сейчас себе представить, как бы брать какой-то большой проект, потому что мы знаем, что тупо можно приехать в одну страну, оказаться в другой. Да?
5: Но при этом это не помешало состояться вашему концерту, вот ансамблю трилогии первой части на концерте в ГЭС.
1: Да, потому что это старый заказ. Это, дело в том, что это заказ, который был дан еще в 2020 году. Я, по-моему, во время пандемии, как очередного карантина, получил договор. И премьера много-много раз переносилась. Я один раз перенес ее сам, как бы из-за войны попросил организаторов, да. Но по правилам, да, как бы это заказчики, они должны были получить право премьеры, естественно. И я могу сказать только хорошее как бы об этой институции, потому что я вижу, что сейчас во время войны они, ну, поддерживают каких-то важных для меня российских авторов, ну, прежде всего музыкальная программа, которую курирует Дмитрий Ринанский, да, что они поддерживают там Алексея Сысоева, Олега Гудачева, Владимира Горлинского, которые, да, получают большие заказы и таким образом, ну, как бы имеют возможность каких-то альтернативных источников дохода, не связанных с как бы большими государственными проектами, да, что их не тянут в какой-то контекст, да, где они как бы будут себя чувствовать неуютно. Mm-hmm. Да. И я с большим интересом жду премьеры Владимира Горлинского, записи премьеры Владимира Горлинского в течение «Пост». Да, такая большая-большая вещь. Дело в том, что действительно, мне кажется, что у хороших авторов, да, в России этот стресс, вызванный войной, стресс, ну, отсутствие почвы под ногами, да, он потребовал некоторой серьезности в отношении к работе, задал новую планку. И, мне кажется, например, вещи Антона Светличного, написанные в 22-м году, являются очень серьезным ответом на вызовы времени, да. То есть вот это осмысление, например, вещи вот под названием «Тарускин», которая была исполнена в рамках программа «Аксенов Фондейшн», русская музыка, которая сейчас стала, по-моему, просто программа 2022, да, брали слово «русская музыка» из названия, да, но она, как бы, которая анализирует истоки национализма, национальной музыки, это вещь Светличного, да, она кажется, как его предыдущая вещь, «Все станет тишиной», где есть рев истребителей, да, а нас, конечно, Светличный живет в Ростове-на-Дону, где прифронтовой город, где очень много людей, которые поддерживают войну. Его окружением вот пришлось поуволиться, насколько я понимаю, да, и вот, и мне кажется, что при всей критике частных институций в России, при всей там, говорят, что вот ГЭС-2 это такая, типа, ну, обманка, да, но эти институции создают сейчас для тех, которые людей, которые там живут, ну, шанс что-то высказать, да, и пока этот шанс есть, я не буду кидать камни как бы в людей, которые там работают.
5: Ну, с ГЭС-2 получается такая немножко уникальная история, то, что так много звуковых заказов, которые там сейчас, и звуковых выставок, концертов, которые происходят, стали возможны из разрыва отношений с всякими европейскими кураторами. Насколько я знаю, это медиаторы, в которых мы проводили там экскурсии, я был там несколько раз. В первую очередь ГЭС-2 должен был нацелен быть на визуальное искусство.
1: Это не так. Дело в том, что я знаю программу ГЭС-2. Почему? Потому что как бы, моя пьеса должна была звучать изначально на открытии изначально. Да? У меня была трехлетняя программа с привлечением очень разных европейских звезд. Какие из этих звезд, например, Янис Кириакидис, в конечном итоге будут там работать и участвовать, да, как бы какие-то, кстати, потому что издательство Кириакидиса Данемос, они дают ноты в Россию, это их позиция, да, то есть, как бы, на самом деле, ландшафт европейский, он очень, как бы, дифференцирован, да, вот, и, ну, там была большая-большая музыкальная программа изначально задумана, и Дмитрий Ринанский был куратором музыкальной программы, и я думаю, что там это независимые как бы потоки денег, да, на изобразительное искусство или иные. Но понятно, что на фоне каких-то больших коопераций, связанных с западными центрами современного искусства, музыкальная программа стала более заметной. Да? И также на фоне отъезда кучи моих коллег за рубеж, и на фоне там, ну, некой как бы паузы в бурной деятельности там, государственных институций, да. Вы помните, что еще в 21-м году там союз композиторов «Мы меняем мир под себя», там, вот, ваша как бы корреспондентка Анна Веленская каждый день выпускала какие-то новые YouTube-ролики о том, как прекрасно быть в союзе композиторов и вообще быть композитором, и вообще сколько композитора зарабатывают. Потом это все куда-то хлобысь, куда-то делось. Веленская катапультировалась, значит, Тбилиси уже пишет совершенно другие подкасты. И о том, как государство нас, значит, привлекает. Вот, да, ужасно интересно. Метаморфоза о том, как государство нас, значит, пытается привлечь музыку на свою сторону. В общем, как бы очень интересные случились метаморфозы, но поэтому на этом фоне как бы остаточные какие-то сильные высказывания на каких-то оставшихся площадках, да, они более заметны, и музыка сохраняет, я думаю, какие-то остатки автономии, просто потому что музыка неинтересна государству.
5: Вы всегда говорили, что вы русский композитор, который живет в Германии. Идентифицируете вы себя сейчас, не знаю, после начала войны как-то по-другому? Потому что вот еще, читая ваше последнее интервью в Berliner Zeitung, где заголовок «Россия, которую я знаю, осталась только в моих воспоминаниях».
1: Ну, это же не мой заголовок. Тираж газеты надо. Там еще подзаголовок самый крутой про нелегальные проекты с украинскими коллегами. Там вообще замечательно все. Нет, дело в том, что, естественно, сохранение продолжаю считать себя российским композитором. Просто факт состоит в том, что я в Германии де-факто живу больше, чем в России. Да, я уехал в 92-м году. Сейчас у нас 2023. Вот. И если вы слышали там финал моей вчерашней пьесы, да, там вполне себе такие, значит, ламент в интонации из русской протяжной песни, да, вполне можно, мог быть так идентифицирован, плюс как бы барокко, да. Там есть какие-то источники, которых мне, кстати, дал себе возможность себя вскрыть в позитивном смысле работа в театре, вот, когда я, например, работал с ансамблем Мизыкиной, да. Вот, и писал для них каноны для спектакля «Солнце сходит» про Горького для МХТ имени Чехова, да. Вот, и национальная идентификация себя не делась, никуда не делась, просто она как бы сейчас не является, это не является такой, скажем, важной темой, потому что очень, я люблю очень фразу Кабакова, да, художника, о том, что национальность художника – это горб, который виден всем, кроме его самого. Ну, как бы иногда это интересно анализировать, да, я вот не знал, например, поздних работ Репина, действительно, я не догадывался присутствии там украинской темы в творчестве Репина, кроме там известной картины про запорожцев, а там еще картина из «Бандуриста», есть картина «Гопак», да. Это для меня было новостью, я думаю, да, наверное, Репина можно считать украинским художником, потому что он, для него это вот, это эти какие-то моменты схваченной культуры украинской для него важны, да. Да, окей, вот. Но именно вот эти самые, сводить художника к любым идентичностям, в принципе, сводить, да, ограничивать это, да, кажется мне, ну, не столько, не очень дальновидным, да.
5: Вы говорите, что в России музыка неинтересна государству. Но так было не всегда. Читаю ваше интервью Мунипу в «Фермате». Вы говорите о том, что с 2005 по 2012, по-моему, государство активно интересовалось современной академической сценой. Можете немножко рассказать об этом взаимодействии и с кем конкретно были коммуникации с правительством?
1: Ну как, очень просто. Это были походы тогда Теодора Куренцева и Кирилла Серебренникова к Михаилу Шиткову. Потому что Михаил Шитков был взял организацию, вы даже не знаете, наверное, такую организацию, называлась ФАК. И означало это Федеральное агентство по культуре и кинематографии. И, собственно, она была над Министерством культуры. И Министерство культуры возглавлял, по-моему, тогда выходец из консерватории Соколов, который, в общем, глубоко не любил современное искусство, вообще искусство, по-моему, тоже не любил. Но он как бы... культуру еще меньше. И, значит, Шиткой был таким проводником новых идей. И он тогда придумал, вот сказал эту фразу в 2005 году, что там «Черный квадрат Малевича» является такой же как бы частью русской идентичности, как икона, да, и стал как бы двигать, у него была эта идея, соответственно, современного искусства как части идентичности. Ну, и, собственно, тогда был фестиваль «Территория», да, потом проект «Платформа». Ну, собственно, потом как бы это продолжалось, потому что возникли уже по этой цепочке, да, возникли следующий проект, возникла опергруппа там 2012 года. Потом, естественно, что там в 2012 году, когда Путин вернулся там к власти, это пытались как бы придушить, то есть началось с чего началось возвращение Путина, я уже забыл недавно, мне Лена Ковальская в большом разговоре на Кольте об этом напомнила, что начались с разгрома экспертов Минкульта, потому что выяснилось, что все эксперты Минкульта, они как бы протаскивают неправильные ценности, да. Вот. И дальше началась культурная контрреволюция, возглавляемая Мединским, который как бы пытался... Ну, как бы очень банально, очень тупо предлагать как бы деньги в обмен на лояльность и поддерживать разные все эти музеи, так сказать, России, наша история, как это называется, да. Вот в Перми, например, мне с плачем рассказывали практически музейщики, что вот из здания речного вокзала в Перми изгнали музей современного искусства. Вот, и туда поместили музей Мединского, куда никто не ходит, возит людей автобусом, но говорит, пока Путин жив, как бы этот музей будет существовать. Да, потому что это вот взгляд в прошлое, да, идеализация прошлого, это часть как бы вообще путинской мифологии, да. Вот, ну и потом как бы случилась еще вот третья волна, когда государство опомнилось, потому что поняло, что как бы искусство само по себе, оно само по себе, и где-то году в 19-м художники это начали активно скупать, да. Ну и, собственно, появился Moscow Art Prize, да, за которым стоят такие довольно... Иногда хорошие люди, иногда не очень хорошие, довольно зловещие иногда фигуры стоят, да. Появился как бы вот эта самая реанимация Союза композиторов, появились, но главное, появились все эти кириенковские проекты, типа, как называется, господи, Russian Creativity Week и Russian Creativity Award, да. Да, где как бы вам предлагали уже взгляд в будущее, но такое стерильное будущее, где нет как бы социальных вопросов, потому что социальное, любое искусство с социальным звучанием, любая современная музыка с социальным звучанием тоже в России как бы не могла быть исполнена. Там какие-то вещи с Совой, например, не могли быть исполнены, да, но при этом, например, как бы, да, про децигитализацию, про инклюзию, там, про... Там, библиотеку для дельфинов в Бурятии, да, все как бы, все у нас есть, у нас большая страна, и вот это как бы, вот это уже был действительно как бы триумф фейка, да, как бы, и, естественно, максимальное количество людей хотели как бы и втащить в этот союз композиторов, и, соответственно, и в эти кириенковские проекты. Я помню, что там было целых три дня этого союза композиторов в парке Горького, и я туда зашел отдать ноты музыканту из массы, увидел, что на сцене сидит как раз Анна Веленская и Дмитрий Курлянский и другие, значит, прекрасные люди, и на белом рояле Дубов играет пьесу Курлянского, который теперь говорит, что он политический беженец. Ну, как бы это окей, да? Но, значит, просто... История такова, что в чем был смысл этих проектов государства? В том, что ну, не только всех купить, да, а в том смысле, что смысл Союза композиторов, при том, что я понимаю, что у его руководства были какие-то возможные благие намерения, да, действительно поддержать молодых, действительно создать систему заказов, я совершенно не отрицаю пользу этого проекта с чумовым названием «Ноты и квоты», да, там действительно дают заказы, чтобы в России до этого не было, это важно, да. Но смысл, в принципе, в том, что очень хороших действительно... молодых и немолодых авторов смешать с какими-то советскими секретарями, да, вроде Рашида Калимуллина, который требовал запретить фильм «Смерть Сталина», да, и вы понимаете, что если смешать мармелад и говно, ты не получишь мармелада. Вот. Поэтому, в принципе, конечно, ну, по сумме деятельность Союза композиторов и его руководство было вредной. Особенно в связи с тем, что они пытались как бы людей, которые не являются его членами, как бы выкинуть за обочину. Меня, например, не могла издавать фирма «Мелодия». Им прямым текстом сказали, что как бы, поскольку там Сергей Ниевский не является членом Союза композиторов, его не можете как бы быть изданным. Что как бы я не очень плакал, потому что есть какие-то еще другие фирмы грамзаписи, да, даже в России есть Fancy Music, да. Но как бы вот эти попытки ввести какие-то, значит, уже такие цензуры, вот эти как бы заявления Карины Абармян в стиле «Мы меняем весь мир под себя», которую она выдавала после как раз кириенковских этих самых вечеров в парке культуры отдыха имени Горького, да, они как бы имели четкие цели. Поэтому как бы у него взгляд на этих людей, он достаточно прохладный, да, то есть, как бы, вот, и поэтому, возвращаясь к теме, как бы, работы фонда акционера, фонда ГЭС-2, который мог быть критикован из-за границы, потому что, да, ну, как бы, слияние бизнеса, искусства, это, как бы, тоже может быть стать объектом критики, да, но, как и слияние государства и искусства, но, в принципе, в России это был один из многих противовесов, потому что театр может быть существовать, как бы, на минимальных условиях, как театр ДОК. А чтобы оплатить там ансамбль современной музыки или симфонический оркестр, особенно пьесу с видеомузыкой, это дорогое удовольствие. Вы вчера видели, сколько было техники на концерте, да? И у нас там просто чтобы собрать всю эту технику, потребовалось 9 часов там практически, да? Сейчас как бы каждый композитор, я сказал нам дирижеру вчера, Эрну Кассиди, да, с которым я знаком тоже 20 лет, прекрасный американский неокомплексити композитор. Я говорю, смотри, когда мы начинали работать, нам как бы достаточно было карандаша и бумаги. Сейчас за каждым композитором ездит грузовик с техникой, как за хэви-метал, значит, группой, да? Как бы времена изменились, к сожалению.
5: А можете рассказать о принципиальной, не знаю, главной разнице между, ну, то есть, сравнить как бы Россию и Германию и отношение и поддержку к современной академической музыке? То есть, в Германии современную академическую музыку в большинстве случаев поддерживает государство и спонсируется государством, правильно?
1: Ну, как сказать, оно спонсирует, конечно, государство, но основной источник заказа, между прочим, швейцарский фонд имени Сименса, да. Если вы хотите какой-то заказ и участие как бы каких-то фондов частных довольно сильно, но просто государство, да, видит себя, как бы как раз в городе Берлине есть очень большое количество разных рабочих стипендий, заказов, фондов, но как бы не так уж их и много, скажем так.
5: Но при этом это довольно серьезная строка финансирования в бюджете.
1: Это серьезная строка финансирования, но, скажем, серьезные строки вот Трейси раньше, там, лет 20 назад у каждого фестиваля был какой-то гонорарный бюджет. Эти бюджеты стремительно тают, и как раз все это выносится на аутсорс как раз большим каким-то фондом, государством, не государством. В основном государственным фондом, но предполагается, чтобы дать композитору заказ, оркестр или фестиваль, они должны обратиться в фонд. Да? Вот я писал музыку для оркестра СВР и Теодора Куренца, соответственно, в 17 году, в 19-м, 17 по 19 год. Там тоже часть заказа оплачивалась западно-германским радио из денег, которые мы платим за государственное радио, потому что государственное радио в Германии облагается налогом, который дает возможность делать передачу культуре без рекламы, да, вот, и, соответственно, вторая часть была как раз из фонда Siemens. Поэтому, как бы, государство, да, есть представление о ценности культуры, да, есть представление, но я не буду сейчас выстраивать каких-то дихотомий, говорить, что вот Россия так, Германия так, в России чуть-чуть по-другому. В России есть бешеный интерес молодого поколения музыки, которого здесь нет, да, и есть, потому что вся публика моложе. Да, в России современная музыка, благодаря усилиям отчасти нашего поколения, стала таким, ну, важной частью современной культуры. Они говорят, да, то есть композитор может быть в России медийной фигурой, чем пример того, что вы тут сидите с микрофоном, да. Вот. А в Германии может быть, а может и не быть. Ну, как бы, мне кажется, на обложке там журнала «Шпигель», главного немецкого журнала, композиторы были, по-моему, за 70-летнюю историю раза три. Да, это был Штокхаузен и Хенс, по-моему, да. Вот. Что не означает, кстати, конца времени композиторов. Просто сейчас и в России, и в Германии происходит пересмысление взаимодействия с аудиторией, да. И в России, поскольку, ну, само строительство системы современной музыки началось раньше, да, как бы позже, точнее, да, оно, возможно, более гибко реагирует на эти новые ситуации, Да, вынесение музыки в новое пространство. Какие-то музейные пространства, кстати, тоже вот ГЭС-2, да, в театральное пространство, да, в новый поиск, ну, как бы, новые способы соединять зрителей и музыку. Да, вот когда я делал проект «Платформа», вы вспомните, что такое был винзавод? Это был Курский вокзал, да. Значит, я привозил людей, как бы, ну, не я, «Платформа», там Кирилл Серебников, Алексей Малобродский, привозили очень крутых людей, музыкантов из-за границы. И мы говорим, сейчас, говорит, мы сейчас покажем самый крутой проект по современной музыке в России. Это был, типа, 2012 год. Дальше они, значит, выходили на Курском вокзале. Там были, значит, пирожковые, еврокафе, магазин «Розовый кролик» и какое-то, значит, бандитское кафе. Они с ужасом озирались. Особенно, значит, храбрые люди вроде Энна Попа, они еще шли... Там был выход через подземный переход Курского вокзала, к багажному отделению Курского вокзала.
5: Его еще называют «Кишка».
1: Нет, это другое. Это в театре Google-центру. А есть еще... Был другой, который давно уже закрыт, где, может, вы оказывались в таких багажных пакгаузах. Сейчас там строят новый терминал для МЦД, но как бы тогда это был, просто был какой-то заповедник. Можно было снимать фильм «Место встречи изменить нельзя» сразу, без каких-то перемен. Значит, декорации, да? Вот. И народ, конечно, так слегка. Вот. И потом я стоял у двери и считал людей, которые приходили. Значит, было бы принципиально было продавать билеты, потому что тогда было, как современную музыку надо платить за вход. 600 рублей, да вы что, там 10 евро. 15 евро это даже было. Ровно столько, сколько стоит студенческий билет на мой вчерашний концерт, да? Вот. И мы, во-первых, приучали людей платить, во-вторых, вообще собирались людей через соцсети. Вот. Я писал все эти анонсы, значит, на меня кричал Кирилл Серебников, опять у тебя, значит, пришло 100 человек, я говорю, 200. Говорит, ну, хорошо, 100 твоих и 100 хипстеров, которых мы можете запикать, да? Вот. Значит, это самое. Значит, и как бы... Я был в таком напряжении и чувствовал себя этим самым каким-то Мольером из книги Булгакова, который стоял у кассы и смотрел, сколько людей к нему сегодня придет, да? То есть и отношения между публикой и музыкой современной в России собирались с нуля, и они уже учитывали вот эту современную реальность там, с недостатком, с дефицитом внимания, с каким-то ролью соцсетей, с каких-то... С тем, что мы визуалы, с тем, что мы... Потому что, например, каждый концерт на платформе, который мы делали, на каждом концерте ставился свет. Если вы обратили внимание, у меня в первой пьесе была вчера световая партитура, да, где соло-инструмент, потому что там есть тайм-код, и соло-инструментов, они подсвечивались, соответственно, по световой партитуре. Это здесь не так часто. На платформе великий художник по свету Елена Перельман для каждого музыкального номера выдумала световое решение. Не потому, что это как бы... Потому что... Это ей доставляло удовольствие, да? Да. И вот какие-то вещи, которые здесь появляются сейчас, они в России появились раньше. Вот. И наоборот, понятно, что какие-то стабильные институции музыкальные здесь, они ну, дают больше шансов, конечно, и больше финансовых гарантий композиторам, чем российские. Потому что в России все-таки ну, случай оркестрового заказа – такое исключение абсолютно, да. Ну, а здесь все чаще случается. Все-таки оркестр больше, хотя и понятно, что в условиях экономического кризиса, вызванной пандемией и войной, пытаются и оркестры сокращать, радиооркестры сейчас одновременно в Англии, Австрии и Германии пытаются сократить количество радиооркестров. В Англии пытаются сократить хор BBC Singers. Да. В Австрии оркестр главный, который главный заказчик, собственно говоря, современной музыки, оркестр РСО, радиосимфонический оркестр Вены. И все эти оркестры сейчас под угрозой. Да. Вот. Ну, как бы, я думаю, что все-таки солидарность и осознание поиска новых форм коммуникации со слушателем здесь тоже даст возможность сохранения. Например, фестиваль, на котором мы вчера были, да, он долгое время какой-то угасал. Было меньше публики, а сейчас пришло новое руководство. Вот.
5: И... Это фестиваль Мерц Мьюзик.
1: Мерц Музик, да.
5: Мерц Музик.
1: Да. И он опять ожил. Я видел, как жила, как бы после долгого загнивания Венецианской биеннале, когда ее руководство взяла Лючи Ранкетти. Огромная публика, снова приток публики, концерты на площади Сан-Марко, да, как внезапно концерты в Ля Феничи, да, то, что не было возможно там еще 5 лет назад, да. То есть я знаю, что фактор личности очень важен. И институциональный фактор важен, и фактор личностный тоже, чтобы любой музыкальный формат обрел жизнь, да, и расцвел.
5: Сколько денег зарабатывает композитор, востребованный композитор в Германии, у которого есть регулярные заказы?
1: Так кто же его знает? Потому что востребованность, во-первых, меняется год от года. Вы один год можете зарабатывать много, а вот как бы второй мало. Но важной частью является авторские отчисления. Да. И, кстати, в России у меня тоже, у меня был, когда, я помню, что в январе 22-го года у меня шли спектакли с моей музыкой, шли в 8 театрах одновременно больших. Вот. Сейчас, по-моему, остался один в Красноярске. Вот. И... Но это меняется. Это меняется, поэтому все композиторы стремятся все-таки получить какое-то преподавательское место, которое дает им... Потому
5: стабильный,
1: что сегодня...
5: стабильный.
1: Ну, да, потому что сегодня вы в моде, завтра вы не в моде. Но сегодня вам много заказов, и вы не успеваете писать, а завтра у вас мало. И, собственно говоря, моя жизнь на две страны, которая была последние там 5 лет такой, что я 2 недели проводил там в Германии, 2 недели в России, она мне давала относительно финансовую стабильность. И как бы первое следствие войны было для меня то, что я потерял все как бы свои русские проекты, да.
5: Доход из России, то есть можно было сравнить с немецким доходом?
1: Можно было, конечно. Это было 50 на 50 примерно, да.
5: То есть проблема в том, что в России просто этих заказов гораздо меньше композиторов?
1: Нет, ну смотрите, в России я же в театре очень много работал, да. Я работал в театре, я работал там как бы экспертом в жюри каких-то. Это было не только моих заказов, именно заказов для каких-то инструментальных или оперных проектов в России были единичные случаи, но все равно они были, их было больше. Но последним заказом был как раз заказ от ГЭС-2, да, который получил в декабре 2020 года.
5: А композиторам, которые сегодня живут в России, для того, чтобы реализоваться и построить свою профессию, вы бы посоветовали на данный момент уезжать из России, и если да, то в какую страну?
1: Во-первых, и так все уезжает. Во-вторых, я был бы очень лицемерен, если бы я сказал, ребята, живите в России, стройте там. Мы не знаем, что с Россией будет там через 2 месяца. Через 2 недели не знаем, что там будет. И, естественно, если есть шансы как-то получить образование в Европе, то да, конечно. В Германии замечательная образовательная система. Вот, например, вчера видел замечательного коллегу из Ирана, Самира Тимаджи, который учился в Петербурге. Получился 2 раза беженец. Сначала уехал из Ирана, который тоже так себе сейчас в политическом плане ландшафт представляет. И потом, через неделю после начала войны, он уехал в Дрезден и учится сейчас у Стефана Принца, замечательного европейского композитора. Да? И, естественно, я говорю, да, дорогие коллеги, если вы можете получить образование в Европе, потому что без образования сложно интегрироваться в профессиональную среду, да, пожалуйста, делайте. Если вы можете получать, как бы ездить на мастер-классы, делаете это. Например, композитор Роман Пархоменко, да, он живет в России, но он как бы из одного европейского мастер-класса переезжает в другой. В общем, это тоже хороший способ. Да, то есть важно, мне кажется, важно иметь какие-то возможности, ну, вне России, да, то есть как бы вне... Потому что Россия, ну, как бы этот тренд на изоляционизм, пока как бы нынешний режим держится, он будет усиливаться только. Ну, и как бы из сужения возможностей свободного художественного высказывания, а все-таки мы говорим о музыке как о неком свободном художественном высказывании. Да.
5: В чем, по-вашему, заключается современность музыки? Ну, то есть, в идеальном мире это то, что отображает сегодняшнюю действительность, однако, если мы послушаем композитора, которые умерли уже, не знаю, 70-60 лет назад, все равно это будет современная академическая музыка. То есть, это какой-то способ передачи информации, где найти этот нарратив и как понять, что насколько она современная?
1: Ну, что мне Леотара цитирует, что современное искусство называет то искусство, которое говорит нам о том, что как бы есть вещи, которые больше нашего разумения. Нет, ну, я думаю, что современность, она музыки, она состоит в... Ну, это сложно объяснить. Эволюция языка, да? Видите, вы пришли вчера на концерт, во всех пьесах была ударная установка.
5: Угу.
1: Почему ударная установка? Чего они все пишут людям? Ну, я понимаю, почему. Потому что сейчас современная музыка, она питается какими-то элементами джазового, поп-музыкального языка. Первый это начал делать замечательный композитор австрийский Берхард Ланг, который 57-го года рождения, и который происходит из панк-рок-группы. Поколение ранних 60-х, да, пришедшее в современную музыку в конце 90-х, оно было первым поколением, которое имело неакадемические корни, да, неакадемический бэкграунд. Это Берхард Ланг, Хельмут Оринг, бывшая жена Оринга, Тирис Тершипхорст, Ирис Тершипхорст. Да. И сейчас, естественно, доступность электроники, да, меняет все. И очень много... Но современность – это не только язык, не только средства, да, а это что-то, что дает нам представление о том, как мы переживаем сегодняшнюю ситуацию. Да? Вот у меня это переживание выражается в том, что я написал пьесу, где все играют в разных темпах. Да? Что люди не синхронизируются, потом синхронизируются. Да, да, она выражает какую-то, с одной стороны, о чем эта пьеса? Об относительности каждой перспективы, да. О том, что есть очень разный материал, который складывается в единый поток времени, да. И при этом все на разных скоростях, иногда совершенно разным материалом, да. Вот. А там композиторша вчера, бывшая в концерте Лора Боулер, она, например, для нее там, она взяла все, что кажется ей современным, да. Там активизм, социальные сети, там, ну, все, что мы любим, да. Вот. И я думаю, что да, можно по каким-то признакам это описать, но это, опять же, как с национальностью, с гендером. Мы не можем это описать извне. Mm-hmm. Да, внешний зритель вчерашнего концерта скажет, окей, уже Невский докатился до того, что стал электрогитару писать, как все, да, как бы уже...
5: То есть вы идете на уступки для того, чтобы язык, который вы пишете, был бы более современным?
1: Стать модным, нет. Я понимаю, что если я работаю с акустическими инструментами, мне чего-то не хватает. Мне не хватает, или если что я, если я... Вот специальный саунд, который есть в большинстве современной музыки, он включает в себе все-таки вот эту шлейф электроники, да? Например, я вот когда в финале моей пьесы «Ансамбль трилогии 3», там альтистка Карен Лоренс играет сама с собой. Как бы, она играет Баха. Я все-таки, посмотрев на это видео, послушав, я специально сделал то, что она играет живьем. Это в другой тональности, в другом темпе. Да, в конце они совпадают. А потом я подумал, что это все-таки too much. Немножко это Бах как бы в конце, там, по сочинению, это как, ну, как бы, это есть уже там, у Берга, у Берна Лузе Циммермана, да, и там... Не знаю, какой-то сладкий жест. Я немножко преобразил этот ее экранного видео Бах в... я наложил этот буре из «Домажорной сюиты», который он играет, на его же в реверсе. И получалось, что идеально совпадает. Я вам сейчас покажу, когда мы закончим разговаривать, потому что это не так слышно на концерте. И таким образом мы уже включаем какое-то остранение. Да? Точно так же, как я наложил... эту шумовую каденцию, которую Энн Попе со своими инструментами делает в начале четвертой части моей пьесы, да, тоже на реверс этой шумовой каденции, и видео тоже смешал с реверсом видео. То есть у нас есть какая-то, скажем, наша потребность сложного высказывания, она стала включать вот этот бэкграунд знакомства с современными техниками, да. Да? А у кого-то саму как бы medium as a message, да, как бы у кого-то сами эти как бы новые средства, не знаю,

0: это Эвенда Тормуда, который назывался «Планы для будущих опер». Значит, вы не были там. Это был перед моим концертом. Там был, например, проект, там стоял певица и пианист. Там был, значит, проект оперы для шерстяного монстра, значит, из «Маппет-шоу», значит, или «Сопрано». Проект телепатического оперы. Кстати, на Гурлянскую был похож, значит, где певица только думала музыку, значит, и посылала свои флюиды зрителям, да. Вот. И потом, значит, соответственно, проект там оперы в диалоге... Там были паранормальные оперы. Одна опера построилась на диалоге с умершим другом, где, значит, он отвечал исполнителю через фидбэк гитарного усилителя. Да? Вот. И я ходил на концерт Земфиры последний, если вы про поп-экспириенсы говорите. И Оксимирона видел единственный раз в жизни на... в гримерке, когда я ходил на пробы фильма «Жена Чайковского», вот, где у меня была роль, но я вынужден был уехать на репетиции собственной оперы, я не снялся, поэтому я до сих пор стою в титрах, я стою в кредитах этого фильма, да, но меня там нет. Вот, а там я увидел в гримерке, он был загримирован под Рубинштейна и вообще был на себя не похож. Потому что у него был такой длинный рыжий парик, вот, и... Ну, у меня было приятное очень общение с двумя, как бы, близкими мне музыкантами, да, как бы это Николай Комягин из «Шорт Парис», мы случайно виделись, я узнал, что он искусствовед, который очень серьезно знает историю искусства, у него как бы очень интересный, ну, у него интересный взгляд и на ситуацию с жизнью, да, как бы, что в России происходит, какая должна быть стратегия художника, да, вот, и я считаю вот его интересным, глубоким человеком, да, и, да, и Вадика Королева, который, мне кажется, мне тоже интересным чуваком, он тоже из Перми, да, очень любим мной города, да, и в каком смысле он, это особенность этого города он себе несет.
1: А как вы относитесь к Алле Пугачевой? На Ютубе есть видео, где вы в клубе «Мастерская» поете песню Аллы Пугачевой.
0: Это был проект, часть проекта очень хорошая, на самом деле, в клубе «Мастерская». Нет, для того, что я делал в «Мастерской» трудности перевода фестиваль. И один раз, каждый из этих фестивалей, это была попытка популяризации. Он шел всего 4 года, с 11 по 14 год. И, кстати, в 14 году мы делали концерт украинской музыки, который назывался «Украинский спектр». И тоже так тематизировали отношение к реальности. Но это... в конце каждого фестиваля была небольшая вечеринка. И третий фестиваль, я попросил всех хороших композиторов написать каверы на их любимые поп-песни. И, например, Галинский написал фантастического уровня кавер на какую-то песню Кейт Буш. Композитор Денис Хоров написал кавер на Нину Симоне. Больше меня поразила Елена Рыкова, сейчас самая, наверное, успешная исполняемая российская композиторка, да, которая пришла просто со своей рок-группы и спела, значит, песню Red Hot Chili Peppers, а потом было блестящее выступление, значит, моего коллеги. А, есть прекрасная еще запись Курлянского, где он поет песню, кажется, «Андрей Разин, не плачь, Алиса». Это есть в Ютьюбе, значит, и есть запись... раннего, который поет, смешал, значит, Роксана Бабаян, была такая советская исполнительница, очень пафосная, с грувом из песни группы «Einstürz in Neubauten». Вот, и спел песню «Я не для вас», но в четырехкратном замедлении, да. Вот, там был припев «Я вас могу испепелить». Значит, поскольку все вот откуда. Как, кстати, вчерашний рейв, который был в моей пьесе, да, он тоже был в четырехкратном замедлении, потому что иначе просто у людей начался бы эпилептический припадок. Но, возвращаясь к вашему вопросу, я очень хорошо отношусь к Алле Пугачевой, считаю очень большим интересным композитором. Когда-то у нас с Аленой Долецкой был проект, когда он делал еще интервью, журнал Andy Warhol's интервью, я хотел взять... Ну, я посмотрел интервью Пугачева-Собчак и хотел... И она там говорит, что мне все спрашивают про политику, про мужиков? Спросили бы лучше, сколько модуляции моей песни. И я подумал, что все песни Аллы Пугачевой, которые я написал как композитор, там, типа песни там, «Так дурно жить, как я вчера жила», они имеют какие-то сложнейшие модуляционные решения. Всегда какие-то, в общем, торцовые соотношения. В основном, я хотел сделать с Пугачевой чисто музыковическое интервью, которое бы никто бы не понял ни одного слова, кроме нас двоих. Где мы говорили исключительно о, как бы, ее композиторских техниках.
1: Но это можно устроить, наверное.
0: Кстати, сейчас, да. Сейчас, может быть, она более... С какой-то... Там пробовали разные заходы, и этот проект провалился. Это, конечно, надо устроить обязательно. Просто в какой-то момент я думал это делать в каком-то адском глянце, да, чтобы вообще было совсем полный трэш, да. А сейчас, как бы, адского глянца в России не осталось. В общем, странно то, что это делать. Но, может быть, действительно...

0: нормально, если Алла Борисовна станет скучно. Потому что я ее как композитора очень уважаю. Больше всего, конечно, из всех его, как бы, ее периодов я уважаю там, сотрудничество с Чернавским там, в середине 80-х и вообще рок-эксперименты середины 80-х годов. Как бы, но и до и после мне меньше нравится. Но, в принципе, она, конечно, интересный очень человек и очень интересный... Тоже как бы человек, который анализировал, ну, на своем примере историю эволюции языка, да? То, что Адорно называл состоянием музыкального языка, потому что человек, который так эволюционировал, ну, кроме Стравинского, не так много, на самом деле, в нашей истории, да, как бы, вот, и да, с большой симпатией отношусь.
1: И вопрос напоследок. Может, вы сейчас можете назвать одно или несколько музыкальных произведений, незаслуженно забытых, или, может, композиторов, которых вы любите, но считаете, что они не, у них нету той известности и признанности, которую они заслужили?
0: Это очень-очень сложный вопрос, потому что если я вам сейчас на него отвечу, я потом буду сожалеть, что я назвал не те имена.
1: Мы можем...
0: Нет, но я понимаю вопрос, и он хороший вопрос. И, но он предполагает человека, который очень-очень много слушает музыки. А последние 4 месяца я... Это немножко такой анекдот получается, да? Я находился в туннеле композиции, да? И у всех есть любимый композитор, у всех есть. Я очень много слушал. Если вы посмотрите, у меня 300 компакт-дисков здесь. Из них половина там старинной музыки, да, музыки Ренессанса. Если я сейчас там начну выеживаться и говорить, что вы там слушали, там, не знаю, Дженкинса, да? Ну, я не знаю. Или там... Там фантазии Пёрсела, да, там, для струнных. Или там, я не знаю. Ну, просто... Я сейчас этим вопросом врасплох загнут. Я могу сказать, что композитор Эйвен Торвунд, на который хотел вчера, фантастический композитор, и его как бы географическое положение, да, он живет в Норвегии, его особенность взгляда, традицию, дает ему фантастическое какое-то инаковое зрение, у него какая-то детская радость, да. Вот. Но я не могу его назвать неизвестным композитором, я даже привозил в Россию на платформу, да. И он как бы очень востребован сейчас. Но просто это... Мы все малоизвестные композиторы. Давайте называть вещи своими именами, да? То есть как бы классическую музыку слушает 22%, а современную музыку академическую слушает 2%. Это дело 2%, в чем мы будем...

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: тобой я не буду.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
2: Либо-либо. Ведь да можно... А, ладно, пофиг.
3: Ну что?
2: Да все, да.
3: Ну давай, ну...
2: Да пофиг. Всем привет! Это подкаст «Радио Монеточка». И я, его ведущая, Лиза Монеточка. И он, его ведущий...
4: Витя Исаев!
5: Витя Исаев.
6: Витя Исаев.
2: А еще с нами студия «Либо-либо». Мне очень нравится записывать с тобой подкаст. Я считаю, что это такая вообще форма семейной психотерапии. Потому что вы живете вместе...
3: Вообще-то это я говорил тебе.
2: А вот и первое вранье. Итак, мы перешли к теме нашего выпуска. Как и почему я вру? Ну, в общем, я частенько, как ты понял, приписываю себе истории других людей. Наверное, это единственное вранье, от которого мне пока сложно избавиться. Особенно я обожаю приходить в чужую новую компанию. И, ну, даже не то, что история, это уж было бы слишком нагло. Но, знаешь, какие-то шуточки.
3: Детали.
2: Или, знаешь, так, а вот я замечала, что ты. Да это не ты замечала, это твой друг замечал, и ты вообще в жизни до этого не думала. И иногда меня это начинает пугать, и мне кажется, что все мое сознание состоит из кирпичиков мыслей других людей. Ты часто врешь, Вить?
3: Нет. Возможно, я иногда переоцениваю свои возможности, то есть если это можно назвать враньем, и говорю, что я там могу что-то сделать, но на самом деле в итоге это все теряется где-то, и я ничего из этого не делаю. Но для себя я как бы не называю это враньем, потому что в моменте я думаю, что это правда, как бы, что у меня все получится.
2: У тебя все получится.
3: Ой, так здорово, когда жена тебя поддерживает.
2: Ну, я, если честно, тоже последнее время особо не вру, просто потому что мне это надоело. Я помню, в подростковом возрасте у меня была какая-то странная любовь постоянно что-то приукрашивать.
3: Подростковый, это до какого примерно?
2: Ну, лет до 18. Вить, ну только, пожалуйста, ты сегодня...
3: Нет, не буду.
2: Ты сегодня на меня не дави, потому что Витя знает много моих секретов, где я соврала. И потом ты же живешь с этим. Вот это самое неприятное. И Витя, я призналась, по-моему, во всех своих таких секретиках, где я решила просто, ну, приукрасить как-то.
3: Ну, скажем, ты сказала, что я призналась тебе во всех секретах. Но до того, как ты призналась мне в последнем, ты тоже, в принципе, говорил, что у меня больше не осталось секретов.
2: Но ты знаешь, я просто подзабываю, может, что-то. Это же какая-то фигня. Я никогда не врала на серьезную тему. Про финансовые вещи, про свои реальные чувства, про что-то, что могло бы принести мне выгоду. Я врала в подростковом возрасте очень много по какой-то фигне, по какой-то мелочи, знаешь. Ну, например, я иногда зачем-то приукрашивала свои какие-то пищевые привычки. Я могла сказать о том, что я не ем лактозу, не ем глютен, не ем мясо или что-то еще, просто для того, чтобы показаться в компании интересной. Но потом неловко, потому что ты это перерастаешь. Сейчас мне вообще нафиг не надо никому врать. Я знаю, что у меня и так интересная жизнь, а если и нет, то и, ну, ничего страшного в этом нет. И люди любят меня не за какие-то безумные истории. И мне нет смысла ничего выдумывать. Но то вранье-то, оно ведь навсегда со мной. И ты не скажешь человеку: кстати, помнишь, я рассказывала тебе, что победила в русском медвежонке 2008.
3: В русской рулетке.
2: Что выиграла в лотерее в 2008 году. Так вот, это неправда. Ну, это типа был бы странный диалог.
3: Ну, возможно, такие моменты как раз делают тебя более честным человеком в будущем. Как бы не очень страшно соврать насчет того, что ты победила в русском медвежонке, скажем так.
2: Но ведь согласись с тем, что это фигня, ну типа это было не обязательно выдумывать, это типа бред, который нафиг никому не нужен.
3: Я не буду так оценивать свою жену на глазах у всех.
2: Ну согласись, что это ну никакое не серьезное вранье.
3: Я когда сегодня анализировал для себя, что я считаю враньем вообще, пытался вспомнить, когда я врал, например. И мне очень сложно стало провести вот эту параллель. Потому что наверняка я когда-нибудь говорил тоже, что я сейчас занимаюсь спортом активно по 3 раза в день. Вот мне интересно, считается ли это враньем? Потому что мне кажется, что это как будто граничит с...
2: Безумием.
3: Хвастовством больше, понимаешь?
2: Ну да, все мое вранье было только ради хвастовства. Что, у нас первый звонок, Вить?
3: Хорошо.
0: Меня зовут Настя, мне 12 лет, я живу в городе Рузаевка. Я хочу ответить на вопрос, о чем и почему вы когда-то соврали. Это было совсем недавно, за несколько дней до моего дня рождения. Я познакомилась с девочкой, ей было 14 лет, мне было 11 лет. Я подумала, что она не захочет со мной общаться из-за того, что мой возраст достаточно маленький. Поэтому я решила соврать и сказала, что мне 12. И мне было очень плохо, даже стыдно из-за того, что я соврала. Поэтому накануне своего 12-летия я решила признаться ей. Она меня поняла, и мы до сих пор с ней общаемся. Спасибо Ане за это. Не люблю врать и никому не советую.
2: Привет!
4: Здравствуйте.
2: Как у тебя дела и как настроение?
4: Хорошо, немного волнуюсь.
2: Мы тоже немножко волнуемся, потому что мы же тоже сегодня должны будем рассказывать про свои истории вранья. И это супер, супер волнительно. И когда я вспоминаю их, я словно превращаюсь в ту девочку, которая придумывала эту странную ложь. И возвращаюсь вот в то состояние подростка, который очень смущен и очень хочет вообще привлечь к себе внимание хоть как-то, хоть каким-то способом.
4: Мне кажется, я много врала, но в очень маленьком возрасте. Не знаю, что мной двигало, но мне хотелось как-то показаться крутой, что ли. А потом я понимаю, что это совсем не круто, и зачем я это делала. И вот тем людям, которым я врала в более раннем возрасте, я призналась, что это было неправдой.
3: Какая воля духа.
4: Ну, просто когда я вру, мне становится плохо, и что-то тянет признаться.
2: А как ты думаешь, если бы ты сказала, что тебе 11, то она бы продолжила общаться? И продолжила ли она с тобой общаться, когда узнала, что ты младше?
4: Я думаю, что если бы я сказала, что мне 11, то она бы со мной общалась, потому что, вот как я сейчас понимаю, что неважно, там, сколько человеку лет, главное, что тебе с ним комфортно и хорошо. А когда я ей призналась, она сказала, что, ну, все поняла, и мы с ней продолжили общаться. Сказала спасибо, что я призналась.
3: Слушай, какая ты молодец вообще. Такие фундаментальные для себя истины ты открыла. У меня есть, если позволишь, история просто очень похожая. Когда мне было 15 лет, у нас была группа, рап-группа, и мы искали басиста. И мы написали там в объявлении, ищем басиста в группу, возраст 15-16 лет. Пришел чувак, мне 14,5 лет, он сказал. Ему было там, на самом деле, что-то там около 14, но он специально сказал, что ему 14,5 лет. Нам очень понравилось, как, ну, как бы он играет, вообще он очень подходил нам. Ну, мы ему долго вспоминали просто, что зачем он нам врал по этому поводу. Скажи, пожалуйста, а тебе стало легче, когда ты призналась?
4: Конечно. Я перестала думать, что она думает, что мне там 12, а сейчас мне 11. И стало легче.
2: Слушай, подскажи, пожалуйста, научи меня, поделись опытом. Как на это все-таки решиться? Это же так некомфортно, это так стыдно. Ой.
4: Наверное, у меня была просто мысль каждый день, то, что она думает так, а это не так. И это как-то очень плохо, и поэтому со всеми силами надо собраться и написать или сказать это прямо.
2: И просто берешь, зажмуриваешь глаза, зажимаешь нос и делаешь. Ну ладно, нос не обязательно зажимать. Зажмурилась и сделала, да? У тебя такой метод.
4: Да.
2: А ты знаешь, я еще сразу вспомнила, что вот про те случаи, которые я здесь так завуалированно рассказываю, мне стало очень легко и спокойно, когда я призналась Вите. И знаешь, мне стало спокойно не от того, что теперь какая-то там тайна, а просто из-за того, что мне казалось, что если он, не дай бог, узнает то, что я вот такой человек, который вот так вот что-то сказал неправду, то он точно как минимум изменит обо мне мнение, а как максимум обидится на меня или уйдет, или потеряет ко мне доверие, и мне придется его заново заслуживать. Но это оказалось вообще не так, и мы просто посмеялись.
3: Кто тебе сказал?
2: Ты сказал.
3: Все верно.
2: И мы просто над этим немножко посмеялись. и немножко посмеялись. И теперь еще иногда просто кринжуем с этого. Он меня просто так, знаешь, чуть-чуть стыдит иногда. Но не стыдит, просто вспоминает ее.
3: Ну, ты уж опять что, это неправда. Не переживай.
2: Хорошо.
3: Лиза вся уже как на иголках.
2: Очень болезненный для меня выпуск. Мне кажется, я сейчас вспотею просто 5 раз.
3: В общем, спасибо, что позвонила нам. Я надеюсь, что подобная принципиальность как минимум будет тебе помогать дальше.
2: Респект тебе! До новых встреч тогда.
3: Дорогая жена, ты когда-нибудь врала другому человеку, чтобы казаться круче?
2: Да, я только для этого и врала.
3: Кому ты врала?
2: Да всем подряд, Вить, и тебе даже. Ой, как мне стыдно. Ну, короче, я просто всем нафиг, абсолютно всем сказала, что я виделась с одним чуваком из интернета, которым я вообще никогда не виделась. Мы с ним просто переписывались. И я просто всем сказала, ну, да, а вы общались?
5: Ну, да, общались.
2: А вы что, виделись прям?
5: Ну, да, выходит, что так, виделись.
2: И это все закручивается, и ты уже, знаешь, через секунду пожалела, но уже поздно. И я считаю, что нам нужно нормализовать вот эту тему, когда ты говоришь, ой, господи, да не знаю, зачем я это сказала, это вообще неправда.
3: Угу. Стоит ли требовать, вот обычно, что извинись за вранье, извинись. И ты такая, ну да, извините, мне не 13 лет, а 12.
2: Вранье – это признак неуверенности и отсутствия самоконтроля. Собственно, поэтому очень часто врут дети, чем они младше, но когда они уже умеют говорить, они...
3: Тем старше.
2: Ты будешь это видеть. Нина будет врать вообще по какой-то фигне. Она будет жевать. У нее будет вот так вот весь рот в шоколаде, и она будет говорить, что она вообще не знает, куда делать шоколадку, что это вообще кнопочка съела, что это папа съел, и у нее будут стекать эти шоколадные слюни на пол, понимаешь? Ну, просто потому, что у нее еще нет самоконтроля, и глупо ее за это винить.
3: Понимаю.
2: Поэтому мне эти извинения нафиг ни от кого не нужны. И я надеюсь, что людям от меня тоже не нужны. Ну, я так говорю, знаешь, как будто я прям вообще худшая врушка на свете. На самом деле нет, ничего катастрофического.
3: Катастрофическое.
2: Не то, что у меня, знаете, какая-то выдуманная с нуля личность, но просто я очень тревожная, и я из-за этого очень переживаю, и это меня мучает. И может действительно иметь смысл когда-то признаться.
3: Ну, вранье, конечно, для меня тоже интересная тема. Я просто не запомнил тех случаев, когда я приукрашал какие-то истории.
2: Ну, хотя бы в подростковом возрасте,
3: ну, вот
2: в детском.
3: Я просто не помню, если честно. Маме я все рассказывал.
2: А братику?
3: С братом я особо не говорил в подростковом возрасте.
2: А сестренке?
3: Хочешь, спросим у моей сестры?
2: Давай.
3: Давай. Алло, сестрица Аленушка.
6: Привет.
3: Привет. Слушай, мы тут с Лизой записываем сейчас подкаст, и тема у нас про вранье. И я хотел спросить, помнишь ли ты какие-нибудь случаи, когда я врал маме, может быть, там, или тебе, или еще кому-нибудь?
6: Сейчас пытаюсь.
3: Ну, вот я так же сижу, это. Понимаешь? Я им пытаюсь сказать, что не было таких случаев.
6: Не было, мне кажется, ты это там, ну вообще там конфету съел, например, не ел, там сказал, все. У тебя уши сразу красные становились. И это. У тебя, как мама сказала,
3: вот,
6: что твое вранье можно определить, у тебя уши краснеют.
3: Да, да, да, да, да.
2: Спасибо за совет.
6: Ты, по-моему, вообще в детстве не врал.
3: Спасибо, Лен, все, это. Да. Давай, пока.
6: Ладно, давай, пока.
3: Реально, это началось с того, что я когда маленький был совсем до первого класса, у меня реально краснели уши, типа жестко, просто они красные становились. Стоило мне сказать, что да нет, я ничего не брал. И все просто. У меня становились краснющие уши. И мне сказали, у тебя уши краснеют, типа. Понимаешь, мы знаем, что ты врешь. И это мне просто добавляло столько стыда, что я просто еще в детстве перестал вообще врать. Ты вообще просто старался, ну, как бы сразу говорить, что типа, ну да, я взял, как бы да, я там, я, извините, я там вот это вот сделал.
2: Очень интересно.
3: Вот интересно, будет ли у Нины подобное. Я бы хотел.
2: На этих огромных растопыренных ушах.
3: У меня были такие же гигантские красные уши, понимаешь?
2: Да, кстати, кто не знал, у Нины такие смешные, крутые эльфийские уши, Витю. Сейчас у него они уже прижались, но в детстве у него тоже были абсолютно
3: такие. Мне кажется, может, от наушников прижались, на самом деле, потому что я с 14 лет вот сижу вот так вот.
7: Всем привет, меня зовут Марья, мне 14 лет, я из города Санкт-Петербург, и я бы хотела поделиться одной неприятной, неловкой ситуацией, которая произошла со мной в 8-летнем возрасте. На тот момент я очень сильно увлекалась соцсетями, именно ТикТоком, и я создала аккаунт для своей плюшевой обезьяны, которую звали Геннадий Владимирович, я, по-моему, его так назвала, и я снимала туда короткие ролики под популярные звуки, и мне написала девочка моего возраста, сказав, что ей очень нравится мое творчество, что очень странно, потому что обезьяна просто во многих роликах лежала или ничем не занималась. И она спросила, сколько мне лет. Видимо, спрашивала она конкретно у меня, а я так увлеклась образом своего персонажа на канале, что написала, что мне 48 лет, потому что моей плюшевой обезьяне было именно столько. Ну и девочка испугалась и сказала, что я слишком взрослая для нее. И заблокировала меня. А я подумала, что за мной придет полиция после этого, потому что моя обезьяна, видимо, педофил или что. Я этого понять, к сожалению, не смогла. И удалила аккаунт.
2: Привет!
7: Привет!
2: Слушай, обычно наоборот. В интернете 48-летние дяденьки притворяются 8-летними девочками, но ты решила поступить иначе.
7: Я переиграла систему.
3: Я даже не знаю, с чего начать. Это удивительная история.
2: Больше всего меня в этой истории смешит и удивляет, насколько же юные, малюсенькие детишки могут себе накрутить чего-то, чего вообще не бывает. И у меня тоже были такие истории, когда, знаешь, допустим, взрослые в детстве что-то не договорили, ну, просто забыли там или еще что-то. Например, кем работает папин друг? Да я что-то не знаю, Лиз, отстань. И ты думаешь, а почему они от меня это скрыли? У тебя какие-то там свои начинаются конспирологические теории, просто какой-то бред сумасшедшего. И потом, у меня такое недавно просто было, и я спросила у своей мамы, ну, знаешь, как что-то само собой подразумевающееся. И оказалось, что ничего там вообще такого не было, и у меня в голове просто выросла какая-то драма из ничего.
3: Это хорошо, что драма.
2: Слушай, а сейчас ты продолжаешь скрываться в интернете под выдуманной личностью?
7: Нет, на самом деле. Я стараюсь показывать свое истинное я, а Геннадий Владимирович пылится в шкафу.
2: Но мне кажется, что для 8-летнего ребенка вполне себе так нормально врать в интернете в целях своей безопасности. Мы сегодня еще ни разу почему-то не коснулись темы, что вранье и ложь бывает вообще-то во благо. И мне кажется, что не разглашать информацию о себе в интернете, когда ты очень маленький, это как раз тот случай.
3: Ну, честно говоря, я просто еще всю дорогу думаю о том, что ты себе представила, что 48 лет твоей обезьянки. Это тоже такое странное вранье, которое не преследует никакой цели.
2: Никакой выгоды тебе
3: никакой
2: не дает.
3: Никакой выгоды не дает. То есть мне кажется, что в этом смысле очень сложно даже сказать, что это вранье, тем более если ты снимала ТикТоки и относилась к этому как к творчеству какому-то, и ты была погружена в этот мир, который ты создала. И мне кажется, что это чуть даже более сложный какой-то моральный момент, чтобы назвать это враньем.
2: Ну, слушай, тогда мы можем назвать вообще любой творческий образ, любое творчество, враньем. Написание песен враньем, потому что я очень редко пишу, знаешь, максимально искренне. Я не люблю писать о себе конкретно. Я могу уцепиться за какое-нибудь свое ощущение, чувство, но мне все равно интереснее создать выдуманный, уникальный мир, потому что реальный вообще-то, ну, так себе, да? И пусть хотя бы в песне он будет у меня классным, интересным, пусть и не всегда до конца правдоподобным. Какие у тебя сейчас вызывают чувства? Тот случай! Ты смеешься, умиляешься или все еще чувствуешь какую-то грустинку от этого?
7: Нет, на самом деле я скорее умиляюсь от этого случая, потому что я настолько искренне волновалась за эту девочку, даже не зная толком ее имени, потому что боялась, что она сейчас где-то расстроилась, что ей написал какой-то взрослый дядя. Она правда хотела подружиться с моей плюшевой обезьяной. Возможно, ей правда понравилось, как он лежал под Даню Милохина. Но это скорее сейчас теплое воспоминание из детства, когда я только начинала постигать интернет.
2: Ну а сейчас? Сейчас-то бывает, что где-нибудь ай, да и раз, и да и приукрасишь.
7: Ну, не знаю даже. Возможно, даже эта история приукрашена, потому что...
3: Вы никогда этого не узнаете.
7: Да. И не узнаете, сколько лет этой обезьяне.
2: Мы запутались в паутине собственной лжи уже на нашем подкасте.
8: Нет, история правдивая.
3: История правдивая. Хорошо. Тебя зовут, правда?
8: Да, меня зовут Марья, это правда.
3: Угу.
8: И мне 14 лет, и я правда живу в городе Санкт-Петербург.
3: Хорошо.
8: Это чистая правда.
2: Спасибо большое. Спасибо тебе
3: спасибо
2: за твою
3: историю.
2: Спасибо
3: за эту чудесную историю.
8: До свидания.
3: Лиз, я бы хотел тебя спросить.
2: Давай, мне просто тошнит.
3: Тебе, может, что-то нужно?
2: Да.
3: Что?
2: Бутерброд с колбасой.
3: Ну, конечно, сейчас. А ты пока ответь на вопрос. Какой процент себя настоящий ты показываешь слушателям?
2: Хорошо.
3: Время.
2: 4 ломтика колбасы и 1 кусочек хлеба. Ну, сейчас уже, наверное, под 90%. То есть я просто не снимаю и не выхожу на связь со слушателями, когда я в каком-то супер подавленном, апатичном состоянии, когда мне плохо. Все остальные состояния, эмоции вполне себе искренне. И это тоже было моим осознанным решением, потому что я поняла, что, во-первых, у меня нет ресурса вести соцсети в каком-то придуманном образе, в каком-то красивеньком мирочке. Я и так не осьминог, я и так не могу управиться с таким количеством социальных сетей и таких вообще форматов взаимодействия. Сюда фотки выкладываешь, сюда видео, сюда посты надо писать. И я поняла, что если это еще все будет с какой-то вот этой надстройкой, что мне нужно будет еще входить в образ, тратить время на то, чтобы себя с какой-то только определенной стороны показывать, то тогда вообще не будет ничего. Я очень быстро выгорю. И я приняла решение быть максимально настоящей, естественной, использовать как можно меньше монтажа, как можно меньше приукрашивать реальность вокруг себя, делиться своим бытом. И ты знаешь, ведь что случилось? У меня, наверное, за там, 2-3 месяца с 400 тысяч в ТикТоке выросло до почти что 2 миллионов. Это действительно случилось очень быстро, моментально, в тот момент, когда я сменила свое поведение и перестала снимать какие-то тренды, что-то еще, а просто начала показывать, вот реально, делаю бутерброд, пью сок, разбираю посудомойку, сегодня я пылесошу, сегодня я покажу вам, чем я кормила своего ребенка. Я, кстати, очень переживала долго за то, что раньше у меня был в интернете, ну, как сказать образ, я просто была вот этим человеком, юной, смешливой интернет-девчонкой, которая любит мемы и загружает у себя 10 тысяч сохраненных картинок.
3: Угу, я помню.
2: Ну да, а потом, когда я стала мамой, я немножко переживала, ведь это какой-то совсем новый вектор, и я реально поменялась. И я, конечно, надеюсь, что я все еще веселая, но я точно не такая легкомысленная. Я точно в 100 раз более уставшая каждую секунду своей жизни. Скажем так, в свой самый лучший момент я сейчас менее энергична, чем в самый худший момент, когда мне было 20 лет. Вот правда.
3: Mm.
2: И я чувствую, что я и внешне меняюсь, и
3: всегда
2: стиль меняется.
3: Всегда в лучшую сторону.
2: Спасибо большое. Настоящий хороший муж ты.
9: Привет, Лиза. Меня зовут Милана, мне 13 лет, и я проживаю в стране Сербия, в городе Новый Сад. Я иногда была родителем. Вот последний раз, когда я им была, это была ситуация... Я в школе задали много домашки, а здесь очень сложно учиться, потому что я на другом языке, я здесь живу всего 5 месяцев. Вот я сказала, что никакой домашки нет, потому что сейчас у меня все друзья только в скейт-парке, потому что я занимаюсь роликами. И, в общем-то, я поехала туда. Я считаю, что папа неправильно поступил. Ну, в общем, он залез в мою сумку и порыскался в вещах. Я, на самом деле, жалею, да, что такое было. Но, блин, мне кажется, все врут.
3: Привет!
9: Привет!
2: Ой, как человек, который совсем недавно был подростком, я тебя очень понимаю.
3: Это я тоже прекрасно понимаю, хотя я давно был подростком.
2: Да и честно, иногда так хочется, знаешь, и на концерте, так сказать. Знаешь, когда тебя зовут на саундчек что-то делать. Как будто бы это с возрастом никуда не проходит. И хочется сказать, блин, все, у меня болит живот. Вот вам справка, я пошла домой. Но я так не делаю. Но правда, иногда хочется. Но как родитель, я еще и твоего папу прекрасно понимаю, потому что они реально несут ответственность за своих детей, и они должны иногда применять какую-то свою власть просто для того, чтобы их дети, ну, так скажем, вообще выжили как-то в этом мире.
3: Ты вообще как себя чувствуешь по поводу того, что ты применила такой способ, скажем, чтобы отмазаться?
9: Сначала все было нормально, нормально я себя чувствовала, но сейчас стыдно на самом деле.
3: В какой момент тебе стало стыдно?
9: В тот момент, когда папа сказал, я вообще-то все знаю. потому что все это время я ему врала, я очень сильно врала. У меня бывает, что я вру, начинаю улыбаться, еще что-то, а тут я целый день проходила, утверждая ему, что все, нет, никакой домашки нету, что хоть ты, ничего не задавали. А с тех пор он мне не очень доверяет теперь с этой домашкой.
2: А как ты думаешь, были ли у тебя какие-то легальные, другие способы отпроситься у него без этой домашки в парк? Или кроме вранья ничего бы? Ну, потому что, ну, бывает такое. Знаешь, знаете, что меня вообще всегда смущает? Что взрослые люди, они могут взять перерыв, они могут взять себе выходной, они могут выбрать, когда у них отпуск, потому что они чувствуют, что силы на исходе, и сегодня я звоню и беру отпуск. Совершенно легально. Я имею право на работе взять перерыв. И они сами выбирают. А подростки этого права лишены. Вот у них как должно быть летом все. И мне кажется, что такая возможность как будто бы должна быть.
3: Да. Взрослые часто говорят детям своим, что «Ой, столько у тебя еще будет этих дней солнечных, когда ты там будешь ходить». Но на самом деле их и потом не случается. Этих ситуаций, не, они не повторяются. Например, ты на следующий год бросаешь кататься на роликах. Кто-то из твоих друзей уезжает. Ты с ними больше не дружишь. Происходит реально куча всяких вещей. А вот этот вот солнечный день...
2: Когда все тебе 14 лет.
3: Когда все идеально сложилось, у тебя такое хорошее настроение. Их бывает немного. И я считаю, конечно, что детям нужно давать возможность воспользоваться.
2: Ну, так же ответственно. Как бы не каждый день, в любую секунду, но ребенок должен знать, что раз там в 2, в 3, в 4 месяца у него есть возможность взять себе выходной. У нас было так в семье, потому что у меня была очень большая нагрузка. Музыкальная школа, танцы, плюс обычная школа была такая продвинутая, там было много каких-то дополнительных занятий. И я очень уставала, и я начала часто болеть. Потому что болезнь – это универсальный способ для любого ребенка не пойти в школу. И мне почти не приходилось выдумывать это. Просто организм так подстроился. И ты знаешь, во взрослом возрасте мне пришлось какое-то время тоже поработать над этим, потому что когда мне предстояло какое-то важное, ответственное событие, которое меня очень волнует, раз и температура. И это стало реальной проблемой. И в детстве мы с мамой решали это так, что у меня было часто, раз в месяц. Мне кажется, можно пореже. Но раз в какое-то время я могла сказать: мама, завтра я беру себе выходной. Все. Я все пересдам потом, все доздам, всю домашку. И она как бы дальше уже сама либо звонила учителю, либо оставляла какую-то записку. И мне кажется, чтобы у вас с папой больше таких ситуаций не было, моя рекомендация – поговорить с ним, и, может быть, он пойдет на то, чтобы вместе придумать какой-то легальный способ для таких ситуаций, когда вот сейчас сил на домашку вообще нет.
3: Я думаю, что ты, если честно, за свое вранье расплатилась. Ну, как бы, я считаю, что, конечно, не тем, что отец, возможно, тебя поругал или еще что-то, но, как ты сказала, что уровень доверия его снизился, это действительно в данной ситуации, скорее всего, как бы следствие именно того, что ты сказала, неправду. Также я, конечно, не защищаю никогда какой-то вербальный абьюз там или еще что-то, но я не имею в виду, что твой отец этим занимается, но просто обобщаю, скажем так. У родителей, конечно, никогда нет обычно цели унизить там своих детей или поругать. Они это делают чаще всего из-за того, что переживают за них. Я понимаю, что это не идеальное, конечно, проявление чувства. Если ты переживаешь полезть в рюкзак своей дочери и вытащить при ней это, что-то сделать такое, но...
2: Природа именно такова. Но также прошу заметить, я вообще не знаю ни одной семьи с подростком, где нет никаких конфликтов. Вот у меня есть друзья, которые прекрасно подходят к воспитанию, и они все там ходят к психологу, и включая детей, и они так заботятся, и стараются, и подбирают самую лучшую школу, и все равно конфликты есть. Так что не расстраивайся, пожалуйста. Такое происходит со всеми. Мы все иногда почему-то решаем соврать. Здорово, что у тебя это все вызывает такие сложные чувства, что ты готова этим вообще делиться с миром. Это очень классно, ценно, и мы тебя за это очень благодарим.
3: Спасибо.
2: Пока!
9: Пока-пока.
3: Ну что ж, давай поделимся друг с другом впечатлениями о вранье. Поменялось ли что-то в твоем восприятии?
2: Ну, я просто еще раз расковыряла этот кринж. Ну, ты знаешь, и, наверное, я все-таки, когда в следующий раз тема зайдет, я признаюсь, я скажу: стоп, вечеринка, и скажу громко.
10: Я соврала!
2: Это неправда. Вот то, что мы много лет вот это ржем, прикалываем, это все неправда.
3: Я вспомнил Майкла Скотта сразу. Я объявляю банкротство!
2: Да.
11: I declare bankruptcy!
2: Но нужно просто немножко перебороть себя. Я постараюсь это сделать. Хочешь, я сейчас раскрою какую-нибудь ложь?
3: Ну, я думаю, это будет полезно для рейтингов.
2: Ладно, я скажу так. Я никогда...
3: Закрой уши и говори.
2: То, что я тебе говорила, что я знакома с одним персонажем. Некоторым людям я зачем? Я не знаю, зачем. Я говорила, что я знакома лично со Святославом Свидригайловым, своим кумиром. Это не является правдой. Я никогда с ним не виделась.
3: Вот мы и узнали. 2023 год.
2: Ну, типа у меня...
3: Самое важное событие в интернете. Монеточка незнакомства, дорогая.
2: Ну, видите, это все, конечно, со стороны смешно, но просто мы реально в кругу моих друзей, они иногда к этому возвращаются.
3: И ты переписывалась?
2: А я такая, ну, да не будем это обсуждать, ладно, все. Ну, да, я переписывалась, но я зачем-то некоторым говорила, что я и в реальности с ним знакома. Но я просто в какой-то момент была безумной фанаткой его творчества, и мне так хотелось к этому творчеству приблизиться вообще хоть на миллиметрик. Ну, я просто люто фанатела по его песням. И где-то, ну, это ж слово за слово, случайно сказал, думала, все забудут. А этот человек рассказал другому, другому, и где-то за общей вечеринкой...
3: Другому, он... другому.
2: Знаешь, там я говорю, ты что-то где-то сказал, а, ладно, все это забудется. Потом общий стол, дискотека. И он говорит, да, Лиза, а ведь ты виделся с Славом Свидригайловым, да, вот, кстати, мы же тут его обсуждаем сейчас. Вот, кстати, Лиза, вон она же с ним виделась. И ты такая, ну, да, я с ним виделась. Ну, в общем, вот.
3: Угу. Ну что ж, это был подкаст «Радио Монеточка». Я Витя Исаев.
2: А я Монеточка.
3: Не врешь?
2: Нет. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо всем деткам, которые поучаствовали сегодня в нашем подкасте. Спасибо студии «Либо-либо», с которой мы записываем наш классный подкаст. Я надеюсь, вам нравится. И вы так же, как и мы, потихонечку входите в этот режим, привыкаете к нам и слушайте нас постоянно на репите. Рекомендуйте всем друзьям. Пишите свои вопросы в наш чат-бот, ссылка будет в описании. Ставьте нам хорошие оценки, лайки, сердечки. Плохие оценки не ставьте.
3: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
2: Всем пока!
3: Пока!
12: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа» студии «Либо-либо». А я ваш землекоп, Илья Колмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы, и мы обсуждаем все на свете.
13: Я не съедаю конфетку со вкусом ушной семи.
12: Мы вместе узнаем о разных животных, растениях.
13: Крысы, ну, не очень любят друг друга.
12: О вымерших существах, о том, как устроены и как работают организмы. И как мы можем в это вмешиваться, как мы можем менять их свойства или, может быть, создавать совершенно новые.
14: Десятки лап и, наверное, у него 1000 глаз.
12: А какую бы ты хотел себе суперспособность, Сережа?
14: А у меня по-настоящему есть.
12: Слушайте подкаст «Полтора землекопа» на всех подкаст-платформах. И задавайте нам свои вопросы. Ссылка на подкаст в описании выпуска. Пока.
15: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.

keep up. Beep.

0: Привет! Это подкаст студии «Либо-либо. Краткая теория всего». Мы делаем его при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание». Еще я работаю СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
0: А меня зовут Саша Баженова-Сорокина, я филолог, занимаюсь теорией повествования, а еще я учительница словесности и переводчица. И тоже очень люблю читать, особенно с Лизой.
1: В этом подкасте мы уже 2 сезона обсуждаем нехудожественную литературу, которая, как и художественная, бывает очень-очень разной. История чахотки, происхождение вселенной, дневники Анны Франк или вообще объяснение того, как пользоваться статистикой.
0: 1 эпизод, 1 книга. Но этот 3-й сезон мы решили сделать особенным, тематическим. И поговорить о наболевшем, то бишь о правах.
1: Я, честно говоря, не уверена, что это наболевшая тема, потому что я о такой концепции, как права человека, узнала на обществознании в каком-то там 9 классе, когда нам надо было читать Конституцию, я такая: ого! И, в общем, после этого я забыла о такой вещи, как правах, в смысле, я не думаю о них. При этом часто слышу о том, что я как бы должна думать, я должна беспокоиться о своих правах, о чужих правах, я должна что-то делать, чтобы их защищать, я должна от кого-то их требовать. В общем, это как-то у меня должно болеть, а болит не особо, потому что непонятно, что это такое вообще. Как это выглядит в моей жизни обычного человека?
0: Я тебя понимаю, хотя у меня как раз было ощущение наличия там права свободы слова, которое вот теперь как больной зуб после здорового. Но и сама по себе, и в общении с другими людьми я прекрасно знаю, что декларация прав человека, конституция и так далее живут в одном месте, а мы с вами вообще в каком-то другом. Поэтому в этом сезоне каждый выпуск мы будем читать книги, которые с разных сторон подсвечивают, что такое базовые права, где они живут, как их применять и как их добиваться, а также у кого. Начать мы решили с книги, которую я хотела прочитать с самого ее выхода в 2022 году, с которой мы узнаем о том, как обстояли дела с правами в России середины 19 века и что будет, если объявить белого мужчину-дворянина умалишенным.
1: Сегодня читаем «Чаадаевское дело» Михаила Вельжева.
0: Михаил Вельжев. «Чаадаевское дело». Издательство «Новое литературное обозрение». «Чаадаевское дело» — это книга в жанре микроистории. Микроистория — вид историографии, в котором автор раскрывает конкретное историческое событие с разных точек зрения — политической, философской, экономической, социальной и других. В данном случае речь идет о процессе над Петром Чаадаевым, который произошел в 1836 году. По указу императора Николая I Чаадаев был объявлен умалишенным как автор знаменитого первого философического письма. Специалист по европейской и русской интеллектуальной истории и переводчик Михаил Вележев решил рассказать о деле, чтобы показать, как фигура Чаадаева стала символом притесняемого борца за свободу. В конце книги приводится полный текст письма.
1: Что я знаю про Чаадаева как не учительница словесности, а СММщица обычная, человеческая, простая? Ничего. Ну, то есть, я помню вообще его фамилию с уроков литературы, и мне кажется, большую часть истории 19 века я в целом знаю из уроков литературы, и вот в моей памяти Чаадаев сохранился, у меня была такая идея, что это такой молодой, пламенный какой-то революционер, и вот он пал жертвой.
0: А Пушкин ему пишет.
1: Да, а Пушкин ему пишет, и он такой великий, вот он хотел всего хорошего для России, а его, значит, Николай наказал, и, в общем, бедный, несчастный Чаадаев, он был великим и закончил свою жизнь где-то в ссылке, неизвестно как. У меня была такая идея.
0: В глубине сибирских руд, очевидно.
1: Да, ну, то есть я же буквально себе представляла, я думаю, в 9 классе, что чел, типа, на рудниках. Ну, вот как потом в ГУЛАГе отправляли.
0: Если что, у меня абсолютно такой же эффект Манделы. Я не знаю, почему я была уверена, что Чаадаев из серии, ну, там, с декабристами умер где-то.
1: Да, неизвестно где. Спойлер, это не так. Он просто сидел в каком-то Усть-Сысольске.
0: Нет, подожди, в Усть-Сысольск даже не он поехал.
1: А, в Усть-Сысольск поехал.
0: Он сидел на Басманной улице. Вот.
1: А, он даже, да, он не был на рудниках. Почему Пушкин так писал тогда? Короче, было у меня какое-то вот такое представление о Чаадаеве, потом я открыла книгу. Оказалось, что Петр Яковлевич Чаадаев — это такой харизматичный человек с лысиной. Теперь у меня такое представление. Точка.
0: Не сразу. У него была долгая жизнь.
1: И долго не было лысины.
0: Возможно. Да, у учитывая, что я, как ученица словесности, тоже представляла его то на родниках, то с декабристами, путем проб, ошибок и гугления, я решила, что нам нужно сделать какую-то справку о нем.
1: Восстановить историческую справедливость.
0: Да. Значит, Петр Яковлевич Чаадаев, российский дворянин, родился при Александре I, и часть жизни при нем прожила, а часть при Николае I. У него не сложилась военная или гражданская карьера, однако он стал знаменитостью при жизни.
1: У него сложилась салонная карьера.
0: Да, именно. Знаменитый салонный философ, а также басманный философ.
1: Оскорбительно звучит оба статуса.
0: И тем не менее, Чаадаев был завсегдатаем главного аналога соцсетей 19 века, а именно салонов и клубов. И был знаменит привлекательной внешностью, безукоризненным стилем в одежде и философско-политическими идеями, которые высказывал устно и письменно. В общем, мы имеем современного блогера-инфлюенсера, но в 19 веке.
1: Ну, то есть он не один такой был, в общем-то, дворянин, который читает французских философов и пересказывает их тем, кто их еще не читал.
0: В общем... Да, и именно этот человек стал прототипом Чацкого в пьесе «Грибоедова «Горе от ума» и Онегина в «Евгении Онегине». Такой вариант светского философа, скорее всего, ну, не стал бы синонимом страданий за отечество, если бы не случившееся с Чаадаевым несчастье. В 1829 году он написал своей почитательнице Екатерине Пановой серию писем. Это были письма на французском, как тогда было и принято, о судьбах России. И в письмах он сравнивал Россию и Европу в пользу Европы, объяснял, что там больше свободы у людей, люди борются за свои права, виден прогресс в науках, есть долгая история искусства, жизнь общества бурлит, а не как у нас. И он списывал разрыв России с Европой на то, что католичество – вот это настоящее христианство, а православие, как ни странно, виновато в разложении российского народа.
1: Потому что растленная Византия – это главное, что я запомнила.
0: Растленная Византия – это великая формулировка.
1: Это цитата, если что.
0: Значит, растленная Византия растлила несчастный народ, который теперь не способен следовать за царями-просветителями, то есть за Петром I, за Александром, за Николаем I, в счастливое западное будущее. И следующие 5 лет он пытался эти письма издать. Не очень удачно. А когда ему... удалось пристроить первое философическое письмо в журнал «Телескоп», произошел гигантский скандал. И Чаадаева, как автора письма, издателя журнала «Надеждина» и цензора, который пропустил этот текст в печать, ждал наказания за текст, который подрывает основы российской государственности и наезжает на православие и народность. Итогом скандала стало вот это печально знаменитое Чаадаевское дело. Наверное, самый яркий случай того, как человека признают умалишенным. И в популярной культуре таким образом Чаадаев стал фигурой мученика совести, а Чаадаевское дело первым случаем применения карательной психиатрии в российской истории.
1: Причем в целом оно же в то же время, когда происходило, стало резонансным делом.
0: Абсолютно.
1: В смысле, что его обсуждали все в письмах, есть очень много, в книге приводится в том числе примеров, просто обсуждение этого дела в разных переписках, там, не знаю, писателей, мыслителей, журналистов и прочее.
0: Бомбануло, будь здоров!
1: Да, все это обсуждали. Пока Чаадаева признали умалишенным, назначили ему врача и поселили в особняке на Новой Басманной.
0: Да, при этом год он пробыл умалишенным, к нему походил врач каждый день, а через год прошло все, и он опять стал полноценным членом общества.
1: Он выздоровел просто, Саш.
0: Конечно, да, да, все так и есть.
1: Но ты сейчас очень красиво все рассказала, кратко, но вообще, чтобы скорректировать ожидания от книги, там весь этот рассказ как бы размазан. И вообще книга начинается с очень... Это действительно вот жанр микроистории, это как бы очень классно, потому что в деталях описывается какая-то и так небольшая вещь, и вокруг нее просто мельчайшие подробности. Кто, когда, во сколько, там сверяются несколько переписок, кто куда выехал, как это произошло. Это как бы очень классная реконструкция, но при этом она требует огромного количества контекста. И в целом я, ну, типа, знаю немножко о журналах 19 века, потому что я училась на журфаке, и нас заставляли все это учить. Ну, типа, Надеждин там знакомая мне фамилия, «Северная пчела», там правый журнал, «Телескоп» какой-то средний журнал. В общем, это какие-то известные мне фамилии, но Вележев очень подробно рассказывает про контекст, типа, какие были журналы, кто как писал, у кого какие были мнения, чтобы прям точно понять, в какой момент Чаадаев...
0: Знаешь, как в фэнтези, просто сеттинг очень длинный. длинный сеттинг.
1: Да, да, да, это реально похоже. Сеттинг очень длинный, да, ты такой, типа, сейчас мне сначала расскажешь про историю государства, в котором через 5 веков, типа, дракон напал, и происходит основное действие. Но сначала мы узнаем все, что было вокруг.
0: Толкин, Сильмариллион, да.
1: Ну, в общем, в смысле, что это прям академическое исследование, и читать его, ну, моментами непросто. Там очень много контекста, там очень много ссылок, сносок, порой они интересные, и я как бы уважаю такой подход, но это академическое исследование, просто чтобы все понимали.
0: Нет, 100%.
1: Вот.
0: Я как раз это понимала, и поэтому я не начала читать книжку сразу, как она вышла. Я собирала свои моральные силы. Вот. Но чего я не ожидала, это то, что при сложности материала, при том, что там, как и должно быть в жанре микроистории, да, у тебя соединяется экономика, социология, антропология, философия, психология, все вместе, что при этом у тебя есть структура почти такая романная, потому что представлены главные герои, есть четкий сюжет, есть твисты, но еще... Мне лично показалось, что книжка резко обрывается, о чем, в общем, в послесловии Вележев сообщает. Там точно могла быть глава больше про вот резонанс дела уже через годы. Да, про возвращение в свет. Вот как бы типа как, когда он выздоровел? Для меня это вот вопрос. Как ты, если тебя сегодня признали уже больше не сумасшедшим, то что ты делаешь завтра?
1: Ну да, там есть прям целая глава про то, что это значит быть признанным сумасшедшим, в каком состоянии тогда была психиатрия, потому что вообще-то психиатрия же тоже, ну, как и права человека, в общем, существует не очень давно. Но при этом, как бы вообще-то, это не современная карательная психиатрия, в смысле, его никто никуда не привязывал, не колол ему, я не знаю, какие-то ужасающие транквилизаторы. Он, как бы, к нему, да, приходил врач, там что-то беседовал.
0: Мне больше нравится, что к нему приходил, типа, написано, один из самых передовых врачей того времени, который вообще-то людей правда
1: да.
0: лечил. Поэтому я каждый раз себе представляю, как этот врач, который, значит, старается, что-то там узнает, еще нужно зайти к дворянину, которого объявили сумасшедшим.
1: Который вообще-то не сумасшедший.
0: Зато который наверняка любит затирать тебе на часы какой-нибудь историю про судьбы России в этот момент. А ему же не с кем поговорить было, потому что, по сути, это домашний арест с тем, что к тебе приходит врач.
1: Ну да.
0: Но ты сказала, что это не карательная психиатрия. Хитрость-то в том, что было два сценария того, как тебя объявляют сумасшедшим, да? Был сценарий легкий, был сценарий жесткий. В жестком сценарии можно было попасть в крепость или в монастырь, или в лечебницу, да, но... Да, ему повезло.
1: Мне кажется, что даже ему не просто повезло. Как бы то, что я почерпнула из этой книги, это то, что Чаадаев был довольно, как мне кажется, хитрым человеком. Таким понимающим, как бы, что происходит и как себя и где лучше повести. Я еще думала, что это чаадаевское дело, и вся книга будет... То есть, как бы у нас будет Чаадаев как главный герой, и все будет вокруг него крутиться.
0: А дальше будет процедура.
1: Да, да, а дальше будет процедуралка. Да. Типа, сейчас у нас суд там, как вот это самое... На медиазоне читаешь, там, как это называется, стенограмма типа суда. Вот я думала, что такое будет. Кто что говорит на суде и так далее. А суда-то, по сути, еще тоже не было.
0: Ну, по крайней мере, не для таких дел, как я понимаю. Дело было такое, Николаю надо было решить. Вешаем в тюрьму или объявляем сумасшедшим?
1: Да, Николай решил, вот дело, да. И я думала, что он будет таким, значит, героем, вокруг которого все крутится. Но вообще Вележев, он скорее концентрируется на том, как бы его главный вопрос в этой книге, это как это письмо вообще было напечатано. То есть, ладно, Чаадаев его написал, что-то там на французском, где-то кому-то отправлял, в целом пофиг. А вот как оно появилось на русском, и как им именно в это время, в этом контексте придумалось, что это норм, как бы тема, что бомбанет, но не слишком сильно, что это, ну, нормально, нормальное письмо. Не, ну, расследная Византия, ну и что? Ну, у нас полемика здесь, у нас как бы...
0: Мы за царя зато.
1: Вон там Вася Пупкин тоже писал как бы что-то, и ему ничего не сделали. А почему я не могу? Я тоже за царя, да-да-да, я же как бы за, вообще за монархию, я вообще не революционер, как бы. И Чаадаев сначала очень хотел опубликовать это письмо, опубликовал, договорившись с Надеждиным, а потом мощно дал заднюю,
0: да.
1: Когда как бы выяснилось, что это письмо не нравится царю, и они как бы не попали. То есть вот как бывает, можно опередить свое время, а можно опоздать. Вот мне кажется, что если бы он его опубликовал, и Вележев тоже объясняет этот контекст, что там даже в 29-м или 30-м году году, когда Чаадаев это писал, и писал на французском. Нормально. Правда, была полемика. Еще не так была вот эта вот риторика православия, самодержавия, народности. Она еще не стала прям
0: основой официальной.
1: Типа все,
0: да.
1: Основой, да. Она там что-то была как будто одним из вариантов. И все как бы обсуждали, что лучше там, какое православие нам выбрать, какой у нас путь особый или нет. Вот. Если бы он опубликовал его пораньше, может, и не было бы такого. А он как бы чуть-чуть его, ну, переварил, в общем. И когда это вышло, это уже был взрыв. Потому что уже все, у нас уже так нельзя говорить. Как бы, ребят, вы опоздали. Это уже вот в прошлом можно было о таком спорить. И Чаадаев, значит, очень хотел это опубликовать, уговорил Надеждина, по сути.
0: Да.
1: А потом, когда письмо опубликовалось, он такой, я вообще не знал, что оно будет публиковаться. Его кто-то перевел, я вообще не имел ни малейшего... Я вообще сумасшедший, что вы с меня... Я правда, ну, помешался, я умалишенный, я сошел с ума. Вот, а Надеждин, будучи таким более... Тут еще Чаадаев дворянин, а Надеждин...
0: Как это? Попович.
1: Попович?
0: Поповский сын, да.
1: Попович, короче, да. И это разные сословия. И Надеждин такой, я его себе представляю, как более такого человека, ну, простого, в смысле просто честного, который такой, о, этот чел ко мне пришел, мы напечатали, типа, я хотел, да, ну, хотел я, конечно, вызвать какой-то всплеск, какое-то обсуждение, но ничего плохого не хотел. В итоге, прощай, чел, в Усть-Сысольск. Там, наверное, плашка висит, типа, здесь отбывал ссылку Надеждин. Я надеюсь, что да.
0: Боюсь, что нет, потому что в чаадаевском деле известен только Чаадаев. И мне как раз было очень интересно читать Вележева, в том числе, потому что там, как минимум, стало больше персонажей. Ужасно обидно, что среди всех этих людей нет женщин почти никаких, включая адресатку письма Екатерину Панову, которая, между прочим, была вызвана на допрос после письма. Представьте, вы получили очень много текста. 6 лет назад!
1: Непрошенные страницы текста.
0: Да. А после допроса она как раз-таки оказывается в психиатрической лечебнице. Она из нее вышла, что очень редкая история для женщин в психиатрических лечебницах 19 века. Уже неплохо. Но как-то довольно грустно сложилась вся ее судьба. Потом о ней почти ничего не известно вообще. Кроме того, что она была в старости, она лишилась ног, и у нее что-то вообще было все плохо. Да. Да, вот такая...
1: Звучит довольно ужасающе.
0: Чудесная история.
1: Но до женщин не было никому дела, что в 19 веке, что как будто Вележеву тоже, потому что он не то чтобы супер подробно реконструирует там, кто была такая Екатерина Панова, какие еще были женщины, как они были замешаны.
0: Кстати, а они были!
1: Они были!
0: Да, там интересно несколько случаев.
1: Да, там последняя глава посвящена тому, что, возможно, на Надеждина вообще-то влияли его любовные терзания, потому что там была сложная история с тем, что он, значит, из Поповичей, и он влюбился в дворянку, у которой он был учителем, и, естественно, ее семья была против этой любви, и то он пытался ее выкрасть, то он пытался просить ее руки.
0: У него были стратегии как бы того, как он может этой руки добиться.
1: Да-да-да, я могу получить статус какой-то повыше дворянина, может, тогда мне разрешат, а может, я ее украду, а может, я просто буду ждать. Правильно? Но очень дождался он того, что ее увезли за границу и отдали замуж за какого-то графа, и она была всю жизнь несчастна, Надеждин всю жизнь тоже прожил холостяком, но вот Вележев классно показывает, что вообще-то это тоже влияет. В смысле, что это же не какой-то человек-машина, который такой, я редактор газеты, я хотеть публиковать статьи, я не знаю. У него там еще вот он публикует статью, он встречается с Чаадаевым, а параллельно он такой, как бы мне украсть мою 19-летнюю невесту вот из села Воскресенское?
0: Или наоборот, или чтобы пришлось не украсть ее, как-нибудь еще. То есть, может быть, например, продвижение по службе, какая-нибудь клевая тема, может быть, тоже поможет.
1: Или известность, которая поможет продвинуться по службе.
0: Да.
1: То есть на него влияли такие обычные, ну, в общем-то, мирские вещи, такие как любовь и желание быть со своей любимой. Вот. Что мне больше всего понравилось, это то, что ей даже не было 15, а было 18. Я такая, ну, слава богу, нормально.
0: Для разнообразия.
1: Ну, реально.
0: Да.
1: Ну, смотри, конечно, да, разница 10 лет, но хотя бы не 15. Спасибо.
0: Это правда, это правда.
1: Возвращаясь к тому, какие мотивации были у Надеждина, помимо вот его матримониальной, как это называют, Вележев истории, он, наверное, хотел вообще-то, ну, какой-то популярности своему изданию. Но ему вообще-то не на что было опираться в придумывании, в продумывании своей редакционной политики, потому что никакой свободы слова не было, то есть не было прав в том смысле, что они не были нигде закреплены, и в целом они зависели только от царя или от его приближенных. напряженных. Как бы сегодня он захочет дать кому-то право, он даст. А сегодня захочет забрать право, он заберет.
0: Ну, это, давай скажем так, немного сложнее. Для этого нам нужно чуть-чуть вернуться вообще в историю того, что такое эти самые права, да? Потому что в целом до 18 века права человека в западном мире и в России не закреплялись юридически вообще. Они в первую очередь появлялись там, где было нарушение. Если кто-то кого-то убил, если отношения между людьми как-то вот жестко нарушали заповеди, естественный закон.
1: То есть это закреплено типа церковно?
0: Это была штука религиозная.
1: Да. Да. И через запрет. Типа ты не можешь делать вот это, но не то, чтобы ты можешь делать А, Б и С.
0: Да. И у нас было как бы два измерения. Это измерение вот это религиозное и государственное. Потому что убивать людей нельзя, но если очень ты мешаешь государству, то, конечно, тогда, извините, тогда мы не убиваем, а казним, да, кого-нибудь. Вот. И как бы что дает государству, да, надхристианские права? То, что государь, царь в России, например, это наместник Бога на земле. Он буквально транслирует Божью волю. И получается, что в делах, связанных с наказанием людей за нарушение закона, этот наместник Бога может проявить милость, которая как Божья милость, а может не проявить. А вот сегодня так, а завтра и так. Но, конечно же, к 19 веку на Западе появилось какое-то количество документов, в которых уже права людей закреплялись определенным образом. Да? Это Биль о правах в Великобритании аж в 1689 году, это Конституция Соединенных Штатов Америки, Биль о правах тоже в США. Все эти документы появляются в связи с революциями, с тем, что представление о божественной природе власти меняется, да? У нас приходят как раз, окей, философы, Гоббс, например, который говорит о том, что вообще государство происходит из договора. Есть договор между человеком и властью, и власть защищает своих граждан. Соответственно, можно быть недовольным властью. Новинка, новинка нового времени. И еще в 19 веке, в 1920-30-е годы в России в этот момент эта новинка звучит как гендерно-нейтральные черти на Евровидении. Буквально. В смысле, вы видели, что у них там происходит? У них там войны, вешают людей.
1: Революции,
0: какой-то кошмар,
1: да.
0: Абсолютный, да. В общем...
1: У нас в православии такого нету.
0: Да, да, да. Они все теперь атеисты, да, и вообще какие-то растленный Запад. Помните растленную Византию? Тут у нас растленный Запад. Вот. Никакого сходства между риториками. Вот. И получается, что ровно этот абсолютизм власти, абсолютную власть, и охраняет российская государственность. Поэтому у нас процветание, поэтому мы Наполеона победили, а не эти засранцы.
1: Раз! Должно быть, да. И Николай еще очень боялся, это декабристские восстания, это как бы все же были прозападные такие веяния, типа вот они посмотрели, там революция, они хотят тут революции, ничего сейчас...
0: Они конституцию хотят?
1: Да, устроим сейчас на рудники все, все. Никаких больше вообще, завалили.
0: Но в целом, я думаю, что когда ты только пришел к власти после смерти любимого другими монарха, есть проблемы, если тебя сразу хотят сместить и устроить конституцию. Вот, у нас этого всего нет, базового документа нет. По-прежнему есть монархия, государь, наместник Бога на земле. И Чаадаев в письме ровно об этом и писал. Он писал о том, что вот у нас нету прав базовых. Где они? Мы их хотим. Тут, кстати, мы с тобой выяснили, что и у тебя, и у меня это прям одна из любимых глав. Это «Один день Ивана Денисовича», то бишь да. Николая Первого. Просто как выглядело два дня, которые привели к тому, что он объявил Чаадаева сумасшедшим.
1: Я обожаю абсолютно, потому что я бы, ну, когда читаешь про это в там каких-то школьных учебниках или где-то, это просто выглядит как типа «Николай объявил Чаадаева умалишенным». Что у него было в голове, неясно. И вообще Вележев вместе с микроисторией показывает, что вообще-то мы можем выяснить, что у него было в голове. Ну, типа, с какими-то допущениями, но тем не менее. Потому что он там рассказывает, что это философическое письмо вышло вокруг дня Казанского Российской Божьей Матери, а это очень важный вообще.
0: То есть супер православный праздник.
1: Супер православный. Да. А Николай Первый был очень православным человеком. И получается, это письмо вообще осквернило просто его
0: чувство.
1: Праздник. Этот священный день. И еще мне понравилось, что там есть описание, как он поехал, Николай, в
0: турне.
1: Такое турне, да, в турне по России. Как он случайно сломал ключицу. И как он остался в каком-то абсолютно захолустном городе из «Ревизора» Гоголя какого-то, где люди просто до усрачки вообще его боялись, потому что они просто...
0: Где он разыгрывал кусочек из Гоголя? Это просто меня убило.
1: Да, и он как бы понимал, что они его все боятся, и он над этим как бы подшучивал, они все не понимали, никто там не знал французского, ну типа уездный город, как бы чё вообще? И как потом эта сломанная ключица тоже влияла на царя, потому что у него был образ такого...
0: Что история про хрупкую маскулинность патриарха, да?
1: Да, да, ну потому что у него был образ, типа, я крутой военачальник, у него было военное образование, он обожал вот этот весь прусский милитаризм, весь этот...
0: Вайбы.
1: Вайбы, вот. И он такой, ну, конечно, сломанная ключица, это не вайб, типа, это не вайб сильного царя, я не буду вообще показываться.
0: Потому что он не мог на коника сесть и нормально на лошадь.
1: Да-да, и руководить всякими смотрами, да. И все это на него влияло тоже, так же, как на Надеждина влияло то, что он не может украсть свою невесту, на Николая влияли вот эти штуки. И Вельжев показывает, что вообще-то многие решения были довольно импульсивными и зависели от вот таких вот бытовых событий.
0: Да.
1: Типа, с кем вчера Николай отужинал, здоровы ли все в семье, не пришло ли ему какое-то еще неудачное известие. И вот он как бы буквально там за завтраком смотрит бумаги, которые ему присылают, и такой, Чаадаев, что бы с ним сделать? Даже не знаю. Ну ладно, пусть будет умалишенным.
0: Там прикольно все как-то очень быстро развивается.
1: Он типа за пару дней вообще это
0: Да, да. И очевидно, что и он решает довольно быстро, и Чаадаев такой, да, я все понял. Он, то есть, очевидно, что Чаадаев эти правила игры просек, как бы.
1: Да, и он такой, это хороший исход для меня. Это как бы мягкий исход, мне подходит. Я буду умалишенным. Нормально.
0: Беру. А, что важно, вот есть как бы рациональные вещи, которые рациональны, это понятно. Это то, что Вельжев называет правила игры. Что у нас есть православие, самодержавие, народность. Мы не хотим, мы, российский царь, не хотим прав лишних никому, не надо нам этого. Это понятно, но при этом мы хотим много чего другого интересного. И вот у Вельжева есть прикольный термин, который он называет неопатримониальный тип правления. Это значит, что ты правишь, с одной стороны, как классический царь.
1: Который как отец своему народу.
0: Да, отец и, значит, наместник Бога. Но, с другой стороны, ты хочешь добавлять всякие новые прогрессивные штуки. Ты понимаешь, что, ну, они тебе тоже нужны, как бы. И дальше возникает замечательное между ними напряжение опять. И каждый раз надо понять, как, с какого у нас сегодня Бога... Боку, господи, с какого у нас сегодня Боку царь проснулся. И для царя важно быть вот этим непредсказуемым, не все время логичным, а что вот сегодня вот так. Вот сегодня вот так будет, а завтра будет по-другому.
1: Потому что если быть логичным, то тебя подсидят, то все будут знать, как ты завтра какое решение примешь. Тебя обязательно подножку подставят тогда.
0: Вот, да. И, соответственно, кажется, что еще одна идея с этим письмом и с тем, что его решили опубликовать, она была в том, что когда ты никогда не знаешь, когда ебнет, то, в общем, уже можно и попробовать. А чё? Ну, в смысле, если оно то так, то так, то туда, то сюда, то, ну, а вдруг пронесет?
1: Короче, никакой свободы слова не было. Но она была, но и не было. Ну, зависит. Как повезет. Про свободу слова. У них же не было еще такого понятия, в смысле, такой фразы.
0: Нет, было совершенно четко понятие, что, значит, загнивающего Запада оттуда веет вот эти, вот этой страны формулировкой, потому что французы, вот они где не соберутся, давай обсуждать, что у них хорошо, что плохо в государстве, и, значит, каждая кухарка тут пытается стать правителем. Вот. А у нас таких глупостей нету. Это прямо описывалось, что нет, люди понимали уже понимали, что вообще такие слова существуют. Нельзя было этого прям не знать, потому что у тебя, извини, весь двор говорит на французском и на немецком. Как бы если ты пишешь людям чаще на французском, чем на русском, как бы совсем закрыться от этого мира было невозможно. Но нужно было объяснять, Почему это не ок? Почему эти ваши все свободы, они ведут, да, к гендерно-нейтральным чертям, а не к процветанию и к тому, что мы побеждаем во всех войнах, мы крутыши?
1: Ну, короче, да, вот свобода слова, то, что мы сейчас используем, для нас это привычное словосочетание. В 19 веке вряд ли оно было таким привычным, хотя, может быть, уже немножечко известным. И мне нравится, что Вележев довольно аккуратен в смысле лексики, в том плане, что он, с одной стороны, как-то намекает или даже где-то открыто говорит, что есть параллели, но при этом он, во-первых, не использует, как называется, анахронизм.
0: Да.
1: Короче, он использует ту лексику, которая тогда могла существовать, потому что он реконструирует события, он не пытается натянуть оптику 24-го года на те события. И он даже в конце, в послесловии классно говорит, что вот в целом, мне кажется, есть такое в русском либеральном и не только поле, вот эта идея, что мы постоянно все повторяем. Вот тогда были западники славянофилы, сейчас тоже у нас есть как бы люди, которые смотрят на Запад и те, кто верят в особый какой-то третий путь. И вот история постоянно повторяет себя, и он такой: нет, ну, не надо это натягивать, потому что история вообще-то сложнее. Я вот вам показал, что там у одного человека были любовные проблемы, у другого просто тщеславие, а у третьего как бы ключица сломана и какие-то свои мысли. И вот что получается, что, в общем, можно найти корреляцию, но это не то же самое, что причинно-следственные связи, и нельзя, в общем, натягивать одно на другое.
0: 100%, да. В общем, сова на глобусе плохо сидит. И я для себя как раз из книги очень хорошо поняла, что я правда не представляю себе, как обстояли дела 200 лет назад. И я чуть-чуть лучше стала это понимать, в том числе понимать, что да, они обстояли по-другому, по-другому.
1: Что типа нельзя говорить, вот сейчас у нас, не знаю, нет свободы слова, вот прям как тогда. Вот мы вернулись на 200 лет назад, и тогда не было свободы слова. И сейчас снова у нас отняли ее.
0: Да, да, да, да. Можем прям процитировать, что он пишет, что на примере телескопического дела я пытался показать, что вневременные закономерности являются мнимыми. История развивается непредсказуемо и зависит от поступков конкретных людей в конкретных обстоятельствах. От того, что эти люди делают, что говорят и что пишут. Вот. Так и у нас. Хотя и не знаешь, когда ебнет. Тоже правда.
1: В конце выпуска, как обычно, пара рекомендаций. От меня такая. Я советую книгу «Девятый круг. Одиссея диссидента в психиатрическом ГУЛАГе» Виктора Давыдова. В целом из названия все понятно. Понятно, что это автобиографический рассказ советского самарского диссидента. Но тут надо заметить, что действие в книге происходит в 70-80-х годах, когда мне казалось, что уже такой фигней не занимаются, но ею занимались. В общем, это рассказ диссидента о том, как его как бы одновременно и посадили, и объявили сумасшедшим. То есть его отправили в специальную психиатрическую тюрьму. Они все были на Дальнем Востоке. Вот. И о том, как он там, ну, даже не жил, а просто выживал, о пытках медицинскими препаратами, о том, как это все чувствуется, о том, как выжить, и о том, как важна гласность в таких ситуациях.
0: А моя рекомендация на сегодня — это книга Натальи Горбаневской «Полдень. Дело о демонстрации 25 августа 1968 года». В этот день правозащитница, журналистка и писательница Наталья Горбаневская, которая заодно была автором самиздатского журнала «Хроники текущих событий», вместе с трехмесячным сыном и с семью друзьями вышла на Красную площадь и организовала открытый протест против оккупации Чехословакии, против введения танков, точнее. И все участники событий были схвачены и наказаны. А Наталья Горбаневская из-за того, что была с маленьким ребенком, получила отсрочку на год. В декабре 1969 года, через год, она была отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где пробыла до 1972 года. Но за год отсрочки она успела создать и написать документальную книгу о этой акции. И книга вышла сначала в Европе, и только в 21 веке уже появилась в России.
1: Спасибо, что послушали этот эпизод. Это был первый выпуск в нашем новом спецсезоне про права человека.
0: Если вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылочку на подкаст, запостите его в соцсети и ставьте оценки на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам будет очень приятно.
1: Еще нам можно оставить обратную связь, то есть написать некий текст в свободной форме. Мы такое очень любим. Сделать это можно через наш Telegram-бот, ссылка на него будет в описании выпуска.
0: Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали продюсерка Леся Бутенко,
1: редакторка Настя Якубовская,
0: звукорежиссер Юра Шустицкий,
1: а джингл нам написала Кира Вайнштейн. Микроистория. Почему так длинно? Это вообще было... Саша, ты меня заманила. Такая, Лиз, микроистория. И я такая, классно.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

серый, серый день. Не увижу, а все увидят. Посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица, к полету готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под

уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Нам всем кажется, что если, ну и скоро и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве остался.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: avec des mots étranges mêlés à notre amour, avec le même échange des joies qui nous entourent.
1: Avec... Вас устало, что стали до времени старыми, вас убогих, которых газетные полосы ежедневно бесстыдными славят фанфарами. Сколько раз вас морочили, мяли, ворочали, сколько раз соблазняли соблазнами тщетными, и как черти вы злы, и как ветер отходчивы, и скупцы, да чего ж вы бываете щедрыми? Она стоит печальница всех сущих на земле, стоит, висит, качается в автобусной петле. А может, это поручни, да впрочем, все равно. И спать ложилась к полночи, поднялась темно. Всю жизнь жила не охала, не кляла белый свет. Два сына было сокола, а воих нет, как нет. Один погиб под Вислою, другого хвоть свела. Она лишь зубы стиснула и снова задела. А мужа в потьме льдины распутица смела. Она лишь брови сдвинула и снова задела. А дочь в больнице с язвою, а с дуру запил зять. И думая про разное, билет забыл взять. И тут один с авоською и в шляпе паразит, с ухмылкою со свойскою геройское и грозит. Он палец указательный ей чуть не в нос сует. Какой, мол, несознательный, еще, мол, есть народ. Она хотела высказать, задумалась прости, а он как глянул искоса, а воську сжал в горсти, и на одном дыхании 100 000 слов подряд, чем в шляпе, тем нахальнее. Недаром говорят, он с миною канальскою гремит на весь вагон, что с кликой, мол, китайскою столкнулся Пентагон. Мы на гребне истории, нам дышит в лоб шторма, а есть еще, который все ходит задарма. Мы во главе истории, без нас бы мир ослаб, а есть еще который все хочет цап-царап. Ты, мать, пойми, не важно нам, что дурость твой обман, но фигурально каждому залезла ты в карман. Пятак, монетка малая, ей вся цена пятак, но с неба каша манная не падай за так. Она любому лакома, на кашу каждый лих. И тут она заплакала, и весь вагон затих. Стоит она, печальница всех сущих на земле, стоит, висит, качается в автобусной петле. Бегут слезинки скорые, стирает их кулак. И вот вам вся история. И ей цена пятак. Я люблю вас, глаза ваши, губы и волосы, вас уста, что стали до времени старыми, вас убогих, которых газетные полосы ежедневно бесстыдными славят фанфарами. И пускай это время насвинчено, что пора, пусть мы сами почти до предела доверчены. Но оставьте, пожалуйста, бдительность операм. Я люблю вас, люди. Будьте ж доверчивы.

0: Радио Сахаров. Квир-беседы на Радио Сахаров.
1: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
0: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
1: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
2: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
1: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
2: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
1: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbay Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
2: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются. И тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
1: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
2: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда прессовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. Поэтому как раз была возможность этой импровизации, и это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
1: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
2: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих...
1: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница – между участием в порнофильмах и эскортом?
2: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез в порноиндустрии фильмы, как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые... спросят все фотографии и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
1: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
2: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут... отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
1: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
2: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
0: Квир-беседы.
1: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
2: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
1: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
2: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
1: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
2: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
1: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
2: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
1: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
2: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
1: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
2: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
1: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
2: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасное доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
1: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» – массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
2: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемым. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
1: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественная реакция частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
2: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
1: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
2: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
1: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
2: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
1: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
3: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
1: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области, по официальным данным, заметно опередив своих соперников. За него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
2: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна, я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
4: Квир-беседы.
1: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону, Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
2: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
1: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
2: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и давай еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
1: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
2: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимное. У нас с одним парнем съемки были. Я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как было. Но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны. Но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся. И я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
1: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+.» В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
2: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
1: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
2: В принципе, если в больнице ты лежишь, и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главная мысль у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
1: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
2: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
1: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
2: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать ни через кровь, ни через сперму.
1: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
2: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь — принимаешь эти риски, не хочешь — не снимаешься.
0: Квир-беседы.
1: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
2: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
1: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
2: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, уже тем, кто никогда не играл или играл в детстве или в университете.
1: Труппа — 20 человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: люди со спектакля не уходят.
2: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг у друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила. то приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика может быть тоже, но и позитивно, и ты видишь, что все очень неплохо. Я не знаю, разовьется это куда-то дальше или нет. Что получится, то получится. Я очень долго запрягаю. Без разницы, что я делаю. Просто мой жизненный опыт показывает, я очень долго не въезжаю, я очень долго запрягаю. То есть я вот не развиваюсь. А потом меня резко идет наверх.
1: И мой последний вопрос к Вадиму. Я люблю задавать его своим собеседникам. Ты счастлив?
4: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
4: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал, еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы ерзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова, это ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которой вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
4: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я «Боюсь, ее не читают» или «Надеюсь, ее не читают». «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. И это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я бы упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является это автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, такая автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнуто, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы. Поэтому как раз все там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной. Да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о власти, о церкви, о происходящем вокруг, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
4: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
4: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно слову «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
4: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бавеле?
4: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда они видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
4: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
4: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают.
4: Да, да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют?
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств, они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
4: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
2: хороший
4: большой.
2: Хороший вопрос, да.
4: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект, Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
4: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, что слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
3: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к козлу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий, как бы, материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
4: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
4: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
3: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», колымские рассказы, распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга – это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы.
4: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
3: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которое, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
4: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы с другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читай Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kiss Impress», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть этот кусок знаний.

0: Ты не те,
1: да,
0: не
1: бесплатно можешь скачать.
0: Да, да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это
1: не,
0: пережить.
1: Не, ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка – это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... Очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то...

0: приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарка.
1: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу babelbooksberlin.com.
0: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
0: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесен в список Роскомнадзора.
1: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
0: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
2: Спасибо тебе, Полина.
0: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина «Бабель Букс» в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория. И прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Василий Жарков. В настоящее время я приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о тех переменах, которые произошли в российском социуме с конца 80-х годов, и подумать над вопросом, что случилось с нашими людьми, что случилось с нашим социумом такого, что он утратил резистентность к диктатуре или, может быть, ее не приобрел, и каким образом, может быть, мы могли бы это преодолеть в будущем. Для начала позвольте озвучить тезис моей лекции, который я буду доказывать на протяжении сегодняшней нашей беседы. Итак, несмотря на сохраняющееся культурное влияние советского периода, применительно к прошедшим 30 годам российской истории, мы должны говорить о трансформации советского человека в некий новый тип, ставший результатом неолиберального эксперимента 90-х и последующих десятилетий. В условиях разрушения прежней политической структуры и архаизации социальной жизни на смену советскому политическому конформизму пришел еще более тотальный конформизм по отношению к самим условиям существования людей. Оказалось, что стихия рынка или его невидимая рука управляют жизнью человека гораздо жестче, чем прежние партийные установки и директивы. Постсоветский человек должен был либо вписаться в рынок, либо влачить жалкое существование и в конце концов погибнуть. Его профессия и полученные ранее знания зачастую потеряли всякий смысл. А главным источником существования стали деньги, которые было необходимо получить любой ценой. Сегодняшние контрактники, идущие убивать в Украину, по большей части выходцы из самых бедных слоев российского общества, получили для себя возможность встроиться в этот самый рынок таким чудовищным способом. Честный и безжалостный разбор антропологической катастрофы постсоветского человека в результате неолиберальных реформ есть цель настоящей лекции. Теперь, друзья, давайте разберемся, чем нынешний российский человек отличается от того советского человека, производным от которого он, безусловно, является. Прежде всего, нужно обратить ваше внимание на то, что в Советском Союзе с самого начала его существования и до последних, наверное, лет, ну, где-то до 89-го года совершенно точно, существовал культ революции. Советский человек был потенциальным революционером. Идеальный советский человек, как бы сказать, наиболее образованный, наиболее воспитанный в советских правилах человек, должен был быть всегда потенциальным бунтарем. Он должен был выступать против неких мещанских правил, неких устоявшихся условий в пользу чего-то нового, в пользу чего-то лучшего. Он должен был обязательно быть причастен той или иной деятельности по преобразованию мира вокруг себя. Это важнейшая миссия советского человека. Да, безусловно, она не выполнялась в полной мере. При этом многие в конце советской власти говорили об инициативности и пассивности советских людей. Но, я повторяю, даже диссиденты были в известной степени лучшими советскими людьми, потому что они, собственно, воплощали эту идею революции, перманентной революции, которой должен был служить советский режим. Смотрите, здесь важный еще какой момент у нас возникает. Революция – это отправная точка советского мира. Собственно говоря, Октябрьской революции начинался отчет этого советского мира и постоянный спутник советской жизни. Потому что не только Великий Октябрь, но и революция в деревне, которая связана с коллективизацией, и культурная революция того же самого периода, и дальше, более поздний период, возникла научно-техническая революция. Все эти термины хорошо знакомы старшим поколениям наших слушателей, которые должны помнить те времена и тогдашние разговоры об этих темах. И, конечно же, когда началась перестройка, снова появился разговор о революции. Еще на 27-м съезде КПСС в 86-м году Горбачев сказал, что Советский Союз переживает коренной перелом. Вот этот коренной перелом – это Важная тоже советская лексическая конструкция, которая говорила нам о том, что революция продолжается. В 1987 году, к 70-летию Октябрьской революции, Горбачев прочитал доклад, который назывался «Октябрь, перестройка, революция продолжается». Сахаров на съезде народных депутатов 1989 года тоже говорил о том, что Россия переживает революцию, и предлагал издать революционный декрет, который передал всю власть в стране съезду народных депутатов. Поэтому революционный потенциал был заложен в саму структуру, в само воспитание, образование советского человека. История России, всемирная история всегда описывались прежде всего как история народных восстаний и революций, от восстаний тайпинов в Древнем Китае до антиколониального движения в Азии и Африке. И, безусловно, русская история, особенно история 19-го, начала 20 века, описывалась прежде всего как история освободительного движения в России, начиная с декабристов, через народников и дальше к социал-демократическим партиям, рабочим партиям начала 20 века. Советский человек, таким образом, не воспринимал революцию как что-то чуждое себе. Он воспринимал революцию как то, что будет еще впереди. Даже вот в известной песне говорилось «И юный октябрь впереди». Да, вот это вот понимание того, что революция в будущем неизбежна, во многом предшествовало перестройке в том виде, в котором она произошла с 85 года, и особенно после 88 года. Это тоже нужно понимать. Но это еще не все, что мы здесь должны с вами учитывать. Давайте посмотрим и на популярную культуру позднего СССР, на то, как она закладывала этот же бунтарский потенциал. Возьмем пример, фильм, который сделал первое постсоветское поколение. Во многом этот фильм был культовым и остается культовым для всех детей 70-х, начала 80-х годов рождения. То есть, собственно, первого постсоветского поколения. Я имею в виду фильм «Приключения электроника». Этот фильм во многих рейтингах занимал и занимает первые места по зрительским симпатиям поколения нынешних 40-летних, 50-летних. Здесь как бы есть на самом деле над чем подумать. Фильм был снят, напомню, в 79 году на Одесской киностудии режиссером Бромбергом, но тут важен даже не столько режиссер, сколько автор сценария. Евгений Вилтистов. Этот человек известен как писатель, детский писатель, писатель-фантаст, но мало, может быть, кто знает, что параллельно Евгений Вилтистов был также ответственным работником ЦК КПСС. А он работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. В 70-72 году он был одним из самых высокопоставленных сотрудников ЦК по идеологической части. Из, условно говоря, либеральной партии в ЦК КПСС или либеральствующей партии, как ее еще некоторые называют. Итак, этот фильм по сценарию Вилтистова представлял собой очень важные программные заявления. Во-первых, сам сюжет этого фильма предполагает возникновение искусственного интеллекта, имеющий облик мальчика, подростка, который вот оказывается интегрированным в жизнь школы, в которой учится его двойник или, скажем так, оригинал, с которого был сделан этот робот. Но здесь важно понимать, что я на самом деле адресую здесь вас к статье Ильи Кукулина, которая вышла еще в конце позапрошлого десятилетия об этом фильме, потому что мне кажется, что там раскрыто очень много полезных вещей, на которых я сейчас не буду тратить свое время. Статья эта называется «Четвертый закон робототехники» и опубликована в сборнике «Веселые человечки. Культурные герои советского детства». Но я бы обратил внимание здесь на тексты песен, которые там звучат. Первая песня – это песня бандита Ури, который отправляется на похищение этого электроника. Этот человек является членом какой-то преступной группировки где-то в Западной Европе или где-то вообще-то, ну, где-то в капиталистических странах. Вот он направляется в Советский Союз для того, чтобы похитить электроника. И когда он едет на мотоцикле, он поет следующую песню.
3: Я с детства был послушным, ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений.
2: И дальше он опять поет вот это вот слово шефа закон. И главное, что не надо иметь убеждений. Вот это как бы отрицательный герой, который появляется здесь, и он выступает со своей программной песней. Следующая программная песня – это песня Сыроежкина, собственно говоря, того мальчика, учащегося в школе. Вот эта песня Сыроежкина, она предлагает его картину мира и его программу на дальнейшую жизнь, которой он пытается обучить робота-электроника, с которым он только что познакомился. Там звучат следующие слова –

0: хочется гулять, а нам...
1: Но здесь еще следующий момент. В финале этой песни тоже есть важные слова.
0: Нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море.
1: Привет учителю словесности Чехова. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать нужно в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
0: Нам хочется гулять!
1: Значит, во-первых, здесь очевидно обращение и некоторые констатации усталости от советской идеологии, от вот этой вот очень надоевшей схемы, которая воспринимается именно в контексте «Волга впадает в Каспийское море», то есть какого-то трюизма. А с другой стороны, вот это вот нежелание шагать строем, а в ногу со временем, тоже здесь констатируется. Я бы назвал эту песню в известной степени такой стихийно-либертарианской программой позднесоветского человека. И, наконец, третья песня, которая звучит в конце, и в силу того, что она исполняется хором, выглядит, может быть, немножко официозно, но давайте послушаем эту песню сейчас, в наше время.
2: Туда подует ветер, туда и облака.
1: Второй куплет.

все школьники бегают на улицу и идут за электроником. И Илья Кукулин совершенно правильно обращает на это внимание. Это такая репетиция будущих массовых демонстраций конца 80-х годов в Советском Союзе. Между прочим, учитывая, что это происходит на фоне телебашни в Вильнюсе, это очень симптоматично и очень показательно, потому что на самом деле уже через буквально 12 лет произойдут события, которые переведут истории, люди выйдут на улицу, люди будут бороться за свои права, и люди будут побеждать, и они будут идти против ветра, они не будут стоять на месте, и они будут пытаться делать свою судьбу сами. То есть это программирование, которое было заложено внутри фильма по сценарию Вилтистова, нас ведет вот именно в этом направлении, в направлении освобождения, в направлении новой революции, которая случилась, собственно говоря, в конце 80-х годов в Советском Союзе. Но здесь возникает очень важный обрыв, потому что если мы посмотрим на современного российского человека, то скажите, кому он ближе? Ближе ли он к электронику с его вот этим задорным походом в будущее? Или Ури, который говорит, что слово шефа для него закон, и что его убеждения не нужно иметь убеждений? Мне кажется, к сожалению, ответ очевиден. Вот Сыроежкин, который на самом деле, с одной стороны, он находится под влиянием двух этих крайностей, условно говоря. Он ездит на мопеде, то есть в известной степени подражает и Ури, который приехал похищать электроником на мотоцикле. Но, с другой стороны, он, конечно, пытается участвовать в каких-то делах школы, и особенно в конце он становится таким очень активным и очень правильным человеком. Но если посмотреть на реальность, то люди из поколения зрителей этого фильма в конечном итоге в массовом порядке выбрали судьбу Ури. То есть стать исполнителем чужой воли, не иметь никаких убеждений, а отказаться от каких-либо ценностей и, так сказать, стать послушным орудием в руках вышестоящих. Вот эта метаморфоза, которая произошла с советским человеком уже в постсоветский период, почему это получилось? Давайте с этим попробуем разобраться. Для начала я хотел бы обратиться к наследию Юрия Львады. Потому что, несмотря на то, что в последние годы мы часто слышим критику в его адрес, критику в его концепции советского человека, мы не можем обойти за стороной, потому что это первое крупное исследование советского человека, которое началось в 89 году как раз, то есть на излете советской власти, как раз самый разгар этой последней советской революции. И, с другой стороны, эти исследования продолжались все 90-е годы и в начале нулевых годов. И вот в конце жизни Юрий Левада прочитал свою лекцию на Политру, где достаточно ясно изложил свою концепцию этого советского, постсоветского человека. Вот смотрите. Во-первых, он как раз говорит о свободе. Он говорит о том, что вот мы ожидали, что человек будет свободным, но свобода обернулась просто первым приступом рынка. Вот этот приступ рынка, давайте запомним. Второй момент – это архаизация, стремительная архаизация советского человека в тот момент, когда он получает свободу. Когда советский человек оказался свободен от идеологических пут КПСС и от коммунистической идеологии, он на самом деле пошел не вперед. С точки зрения Левады, он пошел назад. Даже не к вчерашнему, а к позавчерашнему дню. Он стал традиционным. Он стал представлять собой человека допетровского, а не просто досоветского. Это интересный момент. Не надо забывать, что тогда возникла ужасная мода на гороскопы. Напомню, что была еще такая ужасная мода на экстрасенсов, да, там Чумак, Кашпировский, и тогда все тоже происходило тогда. Срыв, я бы сказал, всех наносных ценностей цивилизации, просвещения и гуманизма произошел буквально одним моментом. Дальше. Конечно же, Левада не может не обратить внимания на травму от экономических потрясений. Он говорит, что в 1994 году мы получили человека испуганного и встревоженного тем, что у нас происходило в экономике, в хозяйстве, в криминале, во власти. Дальше. Самое важное для нас – политическая демобилизация. Потому что инфляция, которая достигла 26 раз в 1992 году, не привела практически никаким... Ну, какие-то попытки сопротивления на самом деле были, но они были брутально подавлены, и после этого никаких массовых протестов, начиная с октября 1993 года и, наверное, до декабря 2011 года, то есть 18 лет,
В России не было, в Москве не было никаких массовых акций протеста все эти 18 лет, потому что люди были испуганы, подавлены этим брутальным расстрелом Верховного Совета в 93-м году. И должно было вырасти новое поколение, чтобы люди вновь вышли на улицы, как это случилось в конце 11-го года после фальсификации выборов. И еще один важный момент здесь. Следствие этого – вороватый конформизм, как я бы назвал его. Вот что говорит на эту тему Левада. Человек наш лукавый. Он думает, что он стерпит, и его не тронут. Что кого-то разорят, а его нет. Что он послушается и стерпит повышение цен, но сумеет получить зарплату, с которой налогов не заплатит, и покроет это повышение. Вот что говорит советский человек, этот постсоветский уже человек в 90-е годы. По подсчетам Левады, только 15% его респондентов в те годы отвечали, что никогда не поступают со своими принципами, что никогда не изменяют себе. Большинство говорили о том, что они готовы поступать вопреки тому, что им велит совесть, ради внимания трудового коллектива, ради семьи и просто из страха. Вот этот новый конформизм так и формируется здесь. Он формируется через лояльность ближнему кругу в условиях полной аномии и полного отсутствия таких понятий, как справедливость, равенство и добродетель. Эти понятия выброшены вместе с советской идеологией, понятное дело, но на их месте образовался вакуум. Ничего больше здесь нет. Здесь есть только одно желание – выжить. Выжить в условиях этого чудовищного, безбрежного и ничем не ограниченного рынка. И выжить за счет того, чтобы что-то украсть, чтобы что-то себе немножко, что называется, зажирить, либо не заплатив налоги, либо бесплатно проехав в общественном транспорте, либо что-то еще. И, наконец, последнее здесь, возвращаясь к политическим установкам этого постсоветского человека, учитывая то, что мы уже зафиксировали его архаизацию по сравнению с советским человеком, конформизм и его пассивность в отношениях с окружающим миром. Он уже не надеется изменить мир к лучшему. Он уже не надеется на то, что можно что-то преобразовать. Нет, он идет по пути встраивания в рынок. Он идет по пути того, что ему нужно как-то заработать и как можно меньше при этом потратить. И вот этот человек имеет специфическое отношение к власти. Левада обращает внимание на то, что он любит и надеется на главу государства, на президента, а с другой стороны, он как бы всю остальную власть подозревает в том, что она коррумпирована, воровата и в целом ему чуждая. Но на президента он рассчитывает, он верит, что если он даже сегодня не сделает, может быть, завтра что-то сделает. Повторяю, это он анализирует еще ельцинские времена, выборы 96-го года. Но это же самое мы видим и сейчас, когда у нас президент страны пользуется удивительной поддержкой части населения. Со стороны, прежде всего, конечно, той части населения, которую можно охарактеризовать как подданных. И здесь, пожалуй, я перейду к третьей части своих рассуждений, о том, каково же политическое участие в России в описываемый нами период. Во-первых, немножко все-таки я говорю, что такое политическое участие. Политическое участие – это старая концепция Габриэля Алмонда. Он выделял три типа, так или иначе, взаимодействия с политикой современных людей. Первое – это как раз политические участники, то есть те, кто имеет свои политические убеждения, информирован о политике, участвует в легальных политических акциях и так или иначе взаимодействует с политикой. Вторая категория – это подданные, это те, кто поддерживает власть, находясь от нее в зависимости. И, наконец, третья категория – это прихожане, то есть те, кто не интересуется ничем за пределами своего дома и как бы живет повесткой, никаким образом не коррелирующей с повесткой политики. И здесь очень важно обратить ваше внимание, что обычно прихожане – это наименее интегрированные в общество слои. В обычном обществе их немного, но они существуют. Вот если взять Советский Союз, то, конечно, прихожане там тоже были. Это были жители отдаленных районов, это были люди, находившиеся во внутренней миграции. И, наконец, это криминал. Это те же воры в законе и так далее. Те, кто тоже, конечно, на какие выборы не ходили. Их было очень незначительное число. Порядка 5% населения. Участников тоже было очень мало. Это отличительная черта тоталитарной системы, где участников не более 5%. Это прежде всего, конечно, высшая партийная номенклатура,
и сотрудники масс-медиа советских, то есть советских газет. Понятно, что была целая вертикаль этих газет, начиная от газеты «Правда» и заканчивая какой-нибудь заводской многотиражкой. Вот эти 5% годы перестройки стали расширяться. Прежде всего, за счет, скажем так, кадрового резерва либералов ЦК КПСС. Это сотрудники Академии наук, это преподаватели ведущих университетов, это комсомольские функционеры и так далее, и так далее. Это, в конце концов, те же самые журналисты, но уже в более широком плане, в том числе новых медиа, которые начинают создаваться с конца 80-х годов, артистическая элита. Все эти люди включаются в этот круг политических участников. И, наверное, сюда же можно отнести новый средний класс, потому что я обращаю ваше внимание на такой факт, который, может быть, сейчас покажется вам удивительным. Но мы ведь забыли уже трех героев, которые в свое время сложили свои жизни за свободу России в августе 91 года. Это Дмитрий Комарь, это Владимир Усов и это Илья Кричевский. Вот эти три человека, они на самом деле представляют и, с одной стороны, определенное поколение, хотя, на самом деле, один из них родился в 54 году, Владимир Усов, Дмитрий Комарь в 68 году, а Илья Кричевский в 63 году. То есть, ну, в принципе, это примерно вот это позднее советское поколение. Дальше, смотрите, они имеют совершенно разный образовательный уровень и разный бэкграунд. Владимир Усов – сын контр-адмирала из военной среды, много ездил по стране, родился он вообще в Вентспилсе в Латвии и учился в Бресте. Он служил, естественно, в армии, но в момент участия в протестах 91 года он работал экономистом в совместном предприятии, то есть участвовал уже в новой экономике. Дмитрий Комарь, тоже из военной семьи, отец его служил в войсках ПВО под Москвой и, кстати говоря, был наказан за то, что пропустил мать из Руста. Помните этот ее прилёт в 87 году на Красную площадь? Так вот, его сын тоже пошел защищать демократию. Этот сын военного, служивший в Афганистане. Но, внимание, он работал в кооперативе, в торговой фирме и работал там простым разнорабочим и водителем. Но, опять же, он вовлечен в новую экономику. И, наконец, третий. Это Илья Кричевский, сын архитектора, сам архитектор, из очень интеллигентной семьи. Мама – преподаватель университета, папа – архитектор, поэт. И при этом он тоже работал в кооперативе архитекторов. То есть, опять же, был вовлечен в новую экономику. Смотрите, что интересно. Все три человека имеют совершенно разный уровень. Один – представитель интеллигенции, Кричевский. Другой – представитель служащих такого среднего звена экономист Усов, да, а Комарь – это рабочий. Но все трое пошли защищать демократию, и их объединяет принадлежность к новой экономике. И, конечно, их можно отнести к этому зарождающемуся среднему классу. Вот этот средний класс, да, он пополнил тоже число политических участников в то время. Но при этом, если мы посмотрим на данные социологических опросов, начиная с 1994 года, то мы увидим с вами, что на всем протяжении постсоветской истории, начиная с начала 90-х годов и заканчивая настоящим временем, число политических участников в России не превышало 10%. И если такое количество политических участников у нас имеет место, в классификации Алмата это скорее относится такой режим к авторитарному транзиту, что, собственно, и произошло в России. Теперь смотрите, а что произошло с подданными в основном? Подданные, когда выяснилось, что больше не надо ходить на выборы обязательно, перестали туда ходить, перестали увлекаться политикой, перестали этим заниматься. И это парадокс, потому что, на самом деле, ведь уровень образования в России гораздо выше в среднем, чем в той же Индии или в Египте, или в любой другой стране третьего мира. Вот это удивительный парадокс. Где-то, ну, порядка 40-50% стали прихожанами. И еще в 90-е годы Юрий Лужков первым догадался о том, что для того, чтобы власть удерживать, и для того, чтобы побеждать на выборах, нужно сделать просто одну вещь. Нужно, имея 10% политических участников, мобилизовать еще 20% своих подданных. И поэтому, начиная уже с выборов в Московскую городскую думу с конца 90-х годов, начинается эта практика, когда мэрия тратит силы и средства на то, чтобы привлечь так называемые местные элиты, а это значит руководители больниц, там, не знаю, школ, сотрудников ЖКХ, чтобы те мобилизовали своих подчиненных на выборы.
Так вот, этот механизм, он и сработал сначала в Москве, а в нулевые годы он распространился на всю страну. И сегодня он стал тотальным. Вот этот момент, безусловно, является очень важным с точки зрения понимания того, как сложился нынешний авторитарный режим в России. Он сложился за счет демобилизации подавляющего большинства населения и подавления незначительной доли участников за счет мобилизации сторонников власти из числа работников бюджетной сферы. Теперь давайте посмотрим, а что у нас сейчас, вот в данный момент. Например, возьмем отношение к текущей войне. Очевидно, что я сейчас очень грубо скажу, но по большому счету мы видим, что у нас есть 10% активных противников войны, осознающих ее пагубность и так или иначе ее не поддерживающих, хотя в основном делающих это молча или находящихся в эмиграции. 10% активных сторонников этой войны, которые, соответственно, готовы донатить на что-то и даже, может быть, идти воевать и так далее, и так далее. Но между ними 80% — это болото. И власть, и оппозиция борются за это болото, но, по большому счету, не могут этим болотом завладеть. И это еще один парадокс. Почему это происходит? Мой вопрос. Почему большевики могли агитировать против войны в 1914 году, и у них это получилось, за 3 года они смогли сагитировать царскую армию так, что она выступала против войны, а мы не можем этого сделать. Средний класс в России, обособившись от остальной страны, воспользовавшись своим привилегированным положением, наиболее интегрированный в рынок части общества, с презрением относится к остальным. Он говорит от имени каких-то городских слоев, от каких-то интеллектуалов и так далее. То есть фактически возвращается какое-то сословное деление общества. Действительно, мы оказываемся в какой-то допетровской Руси, потому что у нас нет представления о едином народе. Вот я напомню, опять же, это 3 имени. Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Они принадлежали к разным слоям нашего народа. Они являются воплощением этого народа. Мы должны помнить всех их троих, потому что все эти трое боролись, они погибли за демократию в августе 91 года. Эти 3 человека – 3 сына своего народа. И вот если мы начнем как бы понимать, что народ не может быть враждебен своей стране, что народ – это и есть эта страна, что мы должны найти с этим народом не просто общий язык, мы должны говорить с ним на этом языке, мы должны понимать, что мы тоже часть этого народа. Мы должны перестать играть в элитарность, в ложную элитарность. И мы должны начать любить и уважать свою страну, свой народ и вовлекать его в совместную борьбу за свободу и справедливость для всех. Наконец, самое важное здесь. Мы должны вернуть ценности рационализма и гуманизма. То есть понимание того, что человек сам ответственен за свою судьбу, и никто, кроме него, эту судьбу за него не сделает, и что он не должен надеяться на Бога, царя или кого-то еще, пророка, а должен собственными руками добиваться для себя всего, чего он хочет. Я думаю, что в конце моей лекции было бы вполне уместно нам всем послушать песню из кинофильма «Приключения электроника», которая называется «Ты человек», на слова Энтина и музыку Евгения Крылатова. Спасибо всем!

0: Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
2: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Как только у тебя есть государственный канал, который сидит на государственных дотациях, все, эти люди будут делать то, чтобы удовлетворить задачи государства.
2: Общество само должно следить, чтобы его свободы не отнимались, его мышление оставалось независимым. Вот если российское общество этого делать не научится, по итогу всех этих событий оно исчезнет.
3: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о пропаганде, которая, без сомнения, стала своего рода базой для развязывания и ведения захватнической войны в Украине. Она не просто оказывает информационную поддержку этой войне, она, в принципе, подготовила почву для того, чтобы эта война стала возможной. При каких условиях можно разрушить воздействие пропаганды на российское общество, кто должен этим заниматься и как предотвратить появление таких злокачественных явлений в будущем? Об этом мы поговорим с нашими экспертами. Это историк и медиаэксперт, преподаватель университета Шеффилда, автор книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве» Илья Яблоков и Денис Греков, философ, политолог, который преподавал критическое мышление в Институте общественных наук РАНХИКС. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
4: Добрый день.
5: Здравствуйте.
3: Вы знаете, прежде всего я бы хотела задать вам вопрос о том, действительно ли российская пропаганда сейчас настолько злокачественна, настолько велик ее вклад в то, что российское общество одобряет и во многом поддерживает войну в Украине. Очень часто российскую пропаганду сравнивают с нацистской пропагандой времен Третьего Рейха, которую называют геббельсовской. Вот на ваш взгляд, уместно ли такое сравнение?
1: Смотрите, мне кажется, что, безусловно, оружие, которое убивает сегодня граждан Украины, им не стреляют журналисты, им не стреляют публичные интеллектуалы. Их вклад другой. Они для тех, кто активно это все поддерживает, помогают находить причины для этих действий. Мы знаем, что достаточно большая часть российского общества попросту, ну скажем так, придерживается нейтралитета. Для них такая пропаганда тоже несет определенные аргументы, чтобы придерживаться такой позиции. Наравне, безусловно, с какой-то рациональной оценкой своих возможностей, того, что предоставляет среда и так далее. Поэтому вклад сегодняшней пропаганды... Я не люблю ярлыки, там, Третий Рейх и так далее, геббельсовская. А почему не полпотовская?
3: Ну, скорее просто потому, что геббельсовская больше на слуху, она же напрямую коснулась жителей советского, постсоветского пространства, в то время как полпот был где-то далеко вместе со своим режимом.
1: Но это не значит, что он был менее кровавым. Может быть, даже более. Или, например, то, что происходило в Мьянме недавно. Нам очень сильно поможет, если мы не будем использовать ярлыки, а пытаться оценивать вот это конкретное явление. Российские государственные или окологосударственные медиа, перешедшие просто в режим тотальной дезинформации населения, не информации, а именно дезинформации, и помогающие распространять и убеждать российское население, и не только российское население. Мы же понимаем, что то, что слышит внутри России, слышит и, не знаю, по всему постсоветскому пространству. Русскоязычная аудитория в Евросоюзе тоже это слышит. Эти люди подносят вербальные патроны, вербальные снаряды, которыми бьют по мозгам. Не всегда успешно, но этого хватает, чтобы война уже шла третий год.
3: Денис, ваше мнение?
2: Я в чем-то согласен с Ильей. Как мне кажется, здесь гораздо важнее, чем проводить какие-то внешние сравнения, понимать, как устроен процесс. Эта пропаганда определенным специфическим образом работает. И от того, что мы назовем ее геббельсовской, полпотовской или там еще какой-нибудь, мы не станем понимать, как она устроена. Это пропаганда, она, конечно же, не геббельсовская там в том смысле, в котором можно было бы такое сравнение провести. Я бы скорее сказал, что она опирается на какие-то посттоталитарные формы мышления социального, которые укоренились в постсоветском обществе и которые наследуются еще вот со времен, наверное, Сталина. Пропаганда занимается более или менее, но достаточно успешно, вот тут я тоже согласен, тем, что навязывает или формирует скорее у населения России искаженное представление об устройстве реального, внутри которого у нас есть враги, по ним надо стрелять. И эта пропаганда устроена специфически. Давайте мы понимать явление будем, а не проводить какие-то аналогии, которые на самом деле мало что объясняют.
3: Хорошо, тогда в чем специфика именно российской пропаганды? А вы можете не рассказывать о том, чем она конкретно отличается от геббельсовской, но если вы говорите, что она особым образом устроена, то расскажите, пожалуйста, как?
2: Ну, она опирается на коллективную мораль самосохранения, например, точнее, мораль коллективного самосохранения, вот так правильнее будет сказать. И эта форма мышления, она унаследована еще с тоталитарных времен. Это форма мышления, где в первую очередь наиболее значимым предметом или наиболее значимой целью является сохранение вот той общности, с которой человек себя идентифицирует. Позже это вылилось как раз в культ победы. То есть мы победили, мы самосохранились, наше общество выжило. А какой ценой? Неважно. Мы за ценой не постоим. То есть ценность индивида нулевая. Индивид оценивается с точки зрения того, как он способен принести пользу вот этому сохранению тотальной вот этой общности нас. Да, конечно, мы ценим жизнь, но главное, вот после этого «но» начинается самое интересное. Вот такая форма мышления, она транслируется пропагандой уже давно.
3: Тогда могу я вас попросить, Илья и Денис, поделиться вашим мнением по поводу того, вот, что стало такой отправной точкой, с которой мы можем говорить, что российская пропаганда заработала в полный рост. Почему я спрашиваю? Потому что даже путинские времена принято делить на некие такие эпохи, и есть якобы вегетарианское путинское время, и есть уже то время, когда гайки были закручены полностью. Да? Вот для вас есть какая-то точка отсчета, вот с которой можно точно говорить, вот с этого момента российская пропаганда уже больше себя не сдерживала?
1: Ну, давайте мы поймем сначала, про что мы говорим. У меня сложности вот сейчас, потому что те, как бы, аспекты российской медиаиндустрии, ее связь с государством, а, собственно, это и является пропагандой. Простите, но это было, ну, с середины 90-х, как минимум. У российской журналистики есть большая родовая травма. Она не отсоединилась от центра власти и не стала самостоятельной, независимой и самоподдерживающейся. Как, собственно, многие другие сообщества, вроде ученых и так далее. И, соответственно, когда мы говорим, вот когда российская медиа стала пропагандой, 96-й год, может быть, 99-й год. Можем и дальше копнуть, как бы. Мы можем и в 92-й год уйти, и в 91-й год уйти. Все зависит от того, какую дефиницию слова «пропаганда» мы подбираем. Мне кажется, что наш разговор в этом плане может быть не очень продуктивным, потому что мы используем ярлыки, за которыми каждый из нас понимает свое. А нам нужно объяснить, что нужно починить. Поэтому приглашение Дениса понять, как это работает, вот мне кажется, будет более продуктивным. И со своей стороны я готов как бы добавить к тому, что сказал Денис про культ победы. Культ победы – это история, да, про идентичность и про прошлое. К нему еще здесь подмешивается совершенно четкая такая колонна, на которой стоит вот эта вот пропаганда под названием «Величие России» во всех сферах. Это Олимпийские игры, территория, естественные природные ресурсы. И да, к нему прикладывается культ победы, но это выросшая в свою собственную как бы колонну история. Здесь же, внутри этой пропаганды, другая основная колонна – это постоянный поиск внутренних врагов. Без них никуда. И четвертое – это попытка сформулировать будущее. Как бы это ни прискорбно, но ту самую прекрасную Россию будущего видите пропагандисты. Только они и рисуют ее с другой стороны. Она для них антигей, Она для них настоящая русский, она такая, типа, построена вокруг традиционных ценностей, которые, опять же, каждый вкладывает в свое понимание. Очень важно понимать, что все четыре эти элемента – это то, что началось как бы на грани, как некоторая инициатива не всегда государственников, но часто людей, связанных с государством. А потом это все выросло вот в совершенно, ну, понятно, закон, по которому нельзя критиковать действия Красной Армии во время Второй мировой войны. Или там закон, по которому ЛГБТ – это террористическая экстремистская организация. Понимаете? Это вот один из этих элементов пропаганды. А второй элемент – это как раз вот эти вот общественники, какие-то публичные интеллектуалы, назовем их так, люди околовластные, которые генерируют свои какие-то идеи. И это разные структуры того, что мы называем пропагандой. К этому еще добавляется онлайн-пропаганда, боты, ботафермы, пригожинские ребята, тролли там, и так далее. Это же ко всему этому, у этого всего есть уровни. То, что, с чем мы имеем сегодня дело, и с чем мы будем иметь дело, когда война закончится, и когда режим закончится, как разобрать эти штуки? Вот, вот об этом, мне кажется, мы должны скорее поговорить.
3: Об этом мы обязательно поговорим. Денис, выскажите, пожалуйста, свое мнение, есть ли у вас некая отправная точка?
2: Я смотрю на это еще вот с точки зрения того, как устроено сознание, что ли, субъекта, который во всем этом живет. Как работают его социальные формы мышления, что он усваивает в ходе социализации. Например, сейчас что усваивают граждане? Прежде всего, практики двоемыслия. Вот как в советское время. С чего начинался воспитательный процесс еще в детском садике, наверное? С практики двоемыслия. Когда надо соглашаться с правильным, но при этом не забывать о своем. Это даже не фига в кармане. Эти люди, они не были противниками советской власти. Они просто хотели жить. Они заботились о своих насущных нуждах. И в итоге эти практики двоемыслия, они разрушительны, они разрушают общество, они разрушают горизонтальные связи, взаимное доверие. А без взаимного доверия никакой прогресс общества, например, невозможен. Я вообще считаю, что нам потребуется какая-то реабилитация психологическая, прежде всего, в масштабах страны. У нас общество людей, глубоко травмированных, еще начиная с тоталитарных времен, и эта травма постоянно воспроизводится в людях. И она уже теперь даже на уровне государственном институционализирована фактически. Мы, например, прекрасно знаем, что в Госдуме есть люди с ориентацией, которая считается террористической. Но они есть.
3: Но они принимают антитеррористические законы, конечно, назовем их так.
2: Понимаете, это свидетельство вот этой вот шизофренической раздвоенности, такой шизореализм, как его называет Слоттердайк. То есть они прекрасно понимают, кто они, но принимают те законы, которые надо принять.
3: В таком случае, как ликвидировать, как уничтожить воздействие российской пропаганды на умы, на сознание российских граждан? Вот, предположим, мы подошли к какой-то черте, когда это стало возможным. Закончилась война, например, рухнул путинский режим, поменялась власть. Что нужно делать для того, чтобы снять с людей, вывести их вот из этого морока, из этого состояния?
1: Ну, надо начинать с маленьких шагов. А большое проклятие российской журналистики в том, что журналистика российская не является этичной. То есть этика производства новостей, даже у самых хороших медиаорганизаций, построена, ну, скорее, на таких каких-то очевидных вещах, которых должны придерживаться. Но не на правилах четких. Что, начиная с гласности и до сегодняшнего дня, собственно, очень часто подводит российскую журналистику. Отсюда берутся распятые мальчики, девочки в Германии похищенные, отсюда берутся и разные другие придуманные истории. Российские медиа, ну вы, Фрида, это прекрасно знаете. Работая внутри ньюзрума, никаких писаных правил нету. Да, вот надо начинать с базового.
3: Нет, там есть определенные правила, но они писаны не законами,
1: они не писаны и не этикой. Профессиональными журналистами.
3: Да, они писаны начальством.
1: Вот надо начинать хотя бы с этого. Каждое медиа, если это является медиа, должен быть элемент профессиональных стандартов, которые работают внутри ньюзрума. Вторая вещь, безусловно, на законодательном уровне, нужно будет вести процесс люстрации. Критерии, по которым это будет сделано, это вопрос обсуждения. Понятно, что очень сложный вопрос, Потому что даже люди с приятными лицами, в кавычках, могут попасть под это определение. Иллюстрируем его. Третье. Общественное телевидение России. Без сомнения, должна возникнуть не вот эта вот искусственная конструкция, которая возникла в 2012 году, которую как бы даровали российским гражданам после митингов на Болотной площади. Но это, конечно, это плач. Это не, и не общественное, и не телевидение. А по-настоящему public-funded медиа, которые как BBC и так далее, которая бы не занимала никогда никакую позицию. И чтобы совершенно четко существовали рамки, в которых некоторая комиссия независимых людей могла бы выносить определенные решения по поводу операций тех или иных медиа-организаций. Понятно, что в посттоталитарном обществе большой вопрос, кто будет осуществлять мониторинг и условный контроль за соблюдением всех этих принципов. Я вот вам сейчас не скажу, кто это должен быть. Собственно, отчасти, я полагаю, вот этот подкаст – это возможность как бы открыть эту дискуссию. Прекрасно. Это часть процесса нормализации российской медиасистемы, часть большего процесса, о котором, собственно, Денис упомянул вскользь, просто перезапуска законодательства. Наивно считать, что с окончанием войны и со смертью президента России – это все куда-то уйдет. Нет, это никуда не уйдет. Это останется и может переродиться еще в худшую историю. Потому что люди, которые пишут сегодня сценарии для программы «Вести недели», безусловно, останутся в живых, безусловно, у них будет все нормально, и дальше они будут писать точно такие же памфлеты против следующих внутренних врагов. Вот, поэтому это как бы это то, что нас ждет.
3: А что делать как раз вот с этой армией так называемых журналистов, которые сейчас работают в пропагандистских СМИ, как государственных, так и окологосударственных, ну, в общем, обслуживают российское государство, когда действительно что-то поменяется в России? Вот они должны быть отлучены от профессии, я не знаю, там, сдать какой-то экзамен, показав, что они перековались, переформатировались. Или вот на ваш взгляд, что делать с этими кадрами?
1: Люди, которые непосредственно отвечали, и это, понятно, будет часть большого процесса, не знаю, судебного ли, еще какого-то, отвечали за производство языка, разжигающего ненависть, эти люди, безусловно, должны иметь уголовное преследование. Мы понимаем, кто внутри редакции этим занимается. А те люди, которые, ну, условно, там, обслуживающие какие-нибудь, это тоже степень вины другая. Ну, условно, вот Марина Овсянникова с 2003 года, которая работала на Первом канале в редакции. Что с Мариной Овсянниковой делать? Большой вопрос, да? То есть, может здесь сказать, ну, вы же работали, вы же как-то с этим жили, вы же ведь обслуживали машину. Ну, вот я вот не уверен, что вот, мне кажется, что по степени иерархии внутри каждой из редакций нужно будет, соответственно, и проводить определенные иллюстрации. Я понимаю, что я сейчас открываю ящик Пандоры с этим разговором, что, естественно, найдется огромное количество людей, которые скажут, ну ведь они же все понимают, и они же ведь против войны, но это, к сожалению, сегодня не поможет никому. Более того, потом это не поможет никому. Без сомнения, каждое медиа должно работать по профессиональным стандартам, без исключения. Если контракт человека будет зависеть от того, соблюдает он принципы или нет, профессиональный, то человек будет себя и по-иному совершенно вести. И на какое-то время, наверняка, в медиа должен приходить некоторый специалист, который будет просто изнутри наблюдать, а насколько медиа придерживается такого рода принципа. Более того, внешнее наблюдение может, еще раз, вот есть хорошая штука, называется Ofcom в Британии, да, это такое агентство, куда люди могут пожаловаться, да, на то, как, например, вещает BBC или какой-то другой телеканал. Ofcom рассматривает все жалобы. Понятно, что там будет много шлака, понятно, что... Но есть некоторая процедура. Внутренний контроль через условных там инспекторов, экспертов и так далее, и внешний контроль. Если нарушение происходит несколько раз, то медиа лишается лицензии. Это сложный, неприятный процесс. Но вот если журналисты, если, собственно, производители контента этого не будут придерживаться, тогда ничего не поправится.
3: Я правильно понимаю, что в России тоже должен быть создан какой-то регулятор типа Авкома, который, насколько я понимаю, в свое время запретил вещание RT на территории Соединенного Королевства?
1: Безусловно, должен быть регулятор. Должно быть некоторое независимое агентство, которое этим занимается. Более того, абсолютная прозрачность назначения туда людей, абсолютная прозрачность того, как они работают, кто они такие и так далее. это, скорее всего, на 100% не убережет. Я не наивный здесь. Это не убережет от каких-нибудь чуваков, которые совершенно мутные могут быть туда назначены. Или с какой-то предысторией. Может быть. Но это вопрос в том, как мы эту машину сделаем. Это от нас во многом зависит.
2: Ну, здесь вот Илья дал очень развернутый комментарий. Он как раз лучше разбирается, чем я, в том, как устроены медиа. Но у меня, опять же, заход вот со стороны теории такой немножко. Еще Алексис де Токвиль в свое время писал, когда исследовал демократию в Америке, что одним из столпов сохранения вот этой демократии является свобода не только ассоциаций, но и свобода медиа. В этом смысле я согласен с отсутствием у Ильи иллюзий на тему того, что мы все равно это поле никогда не зачистим. Никогда не будет абсолютной прозрачности, там, никогда не будет абсолютного отсутствия пропаганды в медиапространстве. Тем более в настоящее время, когда каждый может открыть свой телеграм-канал или там что-то вещать в Твиттере или еще что-нибудь такое делать. И это, в принципе, никак и никем не может контролироваться. В этом смысле гораздо важнее, чтобы у государства никогда не было монополии на информационное пространство. То есть вот это первое, что надо забрать. Это во-первых. Во-вторых, конечно, не должно быть никакой поддержки. Сразу же надо забрать деньги у всех вот этих пабликов, ботаферм и всего остального. И в целом, наверное, уже пора предусматривать какие-то защитные меры от организации подобного рода фальшивых маркеров общественного мнения. Потому что ботаферма – это, по сути, фальсификация общественного мнения.
1: Ну, не только.
2: Вот. Ну, не только. Помимо прочего.
1: Вот. Но это еще способ распространения дезинформации, это еще способ подавления альтернативных взглядов.
2: Да-да-да. Но именно под соусом того, что так вот считает большинство. По сути, ведь ботаферма, она организует что? Она организует якобы апелляцию к мнению большинства. Вот там 10 тысяч каких-то комментариев про одно и то же. И человек думает, что так мыслят все. А мы существа коллективные, на нас это действует.
1: Ну, мне, извините, я вклинюсь, но мне кажется, здесь еще один момент, это, опять же, на законодательном уровне, это, без сомнения, регулирование социальных сетей. То есть, то, что потихонечку в Америке, в Британии, в Европе приходят и придут, я думаю, что в какой-то момент большие технологические компании додавят таки просто ввести политику нормального мониторинга дезинформации. И мне кажется, что в России это тоже можно будет сделать, нужно будет сделать. Это как раз часть достаточно понятной и достаточно ключевой для предотвращения распространения пропаганды политика.
2: Да, я согласен. Однако вопрос с дезинформацией не решает вопроса с распространением идеологии. Вот это уже немножко другая история. И от этого нет никакой защиты, кроме одной, кроме настоящей свободы мнений. Алексис де Токвиль, он был человеком, который еще в первой половине XIX века предсказал появление тоталитарных режимов на основе исследования демократических. И он же выявил то, что не дает демократии сползать в тоталитаризм, как он выражался, невиданную ранее деспотию, а именно баланс между свободой и равенством. Важно, чтобы нельзя было никак нарушить свободу человека, чтобы человек имел возможность сказать «нет», и ему за это ничего не было.
3: Денис, я правильно понимаю, что при демократическом устройстве государства этот процесс будет отрегулирован в автоматическом режиме, получается? То есть, если у нас будет демократия и свобода слова, соответственно, наладится и работа тех ресурсов, которые занимаются поставкой информации?
2: Конечно, да, мы получим массу мнений. Это все никуда не денется, как верно сказал Илья. Люди по-прежнему будут там рассказывать про величие, про еще что-нибудь, но при этом не будет государственной монополии, не будет финансирования государственного этого всего, и будет свобода средств массовой информации.
1: Да, но помимо того, что государство не будет этого финансировать, это не значит, что какой-нибудь условный Малафеев не будет финансировать то же самое. То есть тут тоже не надо впадать в иллюзию, там, условное, но я сейчас немножко иронично это говорю, но в прекрасной России будущего, представьте, это 15 партий. Из них точно пара партий будет достаточно правая, а то и правая радикальная.
2: Да, конечно, обязательно.
1: И эти партии будут продвигать в том числе повестку, которую продвигает сегодняшнее правое.
2: Абсолютно.
1: трансгендеры, популизм, антииммиграционная повестка будет, безусловно. Ну, то есть, мы как бы мы смотрим на то, что сейчас происходит, например, во Франции какой-нибудь, да?
2: Будет
1: или
2: то
1: в Британии, да? Вот, вот будет такая же ситуация. Другое дело, что хорошо, допустим, что государство на законодательном уровне ни копейки не имеет права дать. Но есть же десятки способов в сегодняшнем мире заплатить, там, я уж не говорю про крипту, да, какую-нибудь. Mm-hmm.
2: Я здесь должен уточнить. Я имел в виду, что надо запретить государству давать деньги вот на то, на что оно дает сейчас. Не вообще. В том смысле, что государственные средства, как какие-нибудь массовые информации, вполне могут быть, если они будут прозрачны и будут действительно обществом контролируемы.
1: Никаких, мне кажется, у государства вообще не должно быть меди, кроме общественных.
2: Сложный вопрос, не знаю.
1: Мне он как раз он не сложный, потому что задача вообще государства выполнять определенные функции, не связанные с медиа никак. Как только у тебя есть государственный канал, который сидит на государственных дотациях, все, эти люди будут делать то, чтобы удовлетворить задачи государства. И дальше неважно, кто приходит. ЛДПР ли приходит к власти, не знаю, Малафеев или кто-то. Государство, медиа быть в руках не должно. Ни у областных губернаторов, ни у мэров, ни у правительства официальной российской газеты. Не должно этого быть. У вас есть отдел коммуникаций, у вас есть пресс-офицер. Пожалуйста, вот через них коммуницируйте с медиа. А медиа задают вам вопросы. Вот и все. Вот как бы мне кажется, что здесь компромисса ну, не должно быть.
2: Можно это пообсуждать, но я думаю, что это не тема сегодняшнего.
3: Но почему? Это очень интересно. Вот смотрите, есть же западные демократии, которые мы считаем эталоном построения демократического общества, в которых есть государственные СМИ. Они там функционируют
2: есть.
3: Наравне с негосударственными.
2: Вполне есть.
1: Да, ну назовите, пожалуйста, примеры, и мы будем обсуждать их конкретно.
3: А во Франции разве нет государственного телеканала?
1: А во Франции есть наблюдательный совет дальше? А во Франции есть ли заработающее законодательство? Ну, как бы вот здесь мы... Франция не превратилась в диктатуру. Франция выращивала свои демократические институты и продолжает обладать очень сильным гражданским обществом в течение больше, чем 200 лет. Поэтому любые сравнения, которые мы сейчас с европейскими примерами будем делать, они будут просто на российской почве не работать. Нам нужно изобретать во многом велосипед, исходя из тех условий, в которых находимся мы сейчас.
2: Но я бы здесь остановился на том все-таки, что нам нужно еще до определенной степени менять дизайн самого общества, менять культуру. И вот эта вот задача уже, как мне кажется, выходящая за пределы только работы с медиа. Например, совершенно необходимо образование реформировать.
3: Вот да, то есть когда мы говорим о пропаганде, и это наша беседа тоже по большей части, она была посвящена именно медиа. А какие еще есть способы пропаганды, кроме медиа и кроме социальных сетей, о которых мы сейчас подробно говорили?
2: Ну, вообще сейчас как раз-таки российское, путинское вот это государство, оно занимается созданием такого низового уровня пропаганды из образования. И вы можете замечать все эти реформы, все эти...
3: Разговоры о важном.
2: Разговоры о важном, пентабазисы и прочие их инициативы, они все направлены на то, чтобы образование работало в качестве того, что Фуко называет псифункцией, то есть производило индивида с заданными параметрами, естественно, заданными государством. И если вот, например, мы посмотрим на то, как работает их концепция образования, например, в сфере так называемых традиционных ценностей, то мы увидим, что это образование перепаковывает определенным образом понятие традиционных ценностей. Что вообще можно назвать традиционными ценностями? Ну, например, «не убей», «не укради». Однако, если мы посмотрим на то, как интерпретируют традиционные ценности в этой системе образования, то мы как раз увидим, что эти ценности работают, во-первых, как набор каких-то сервильных установок, то есть приоритизация государственной задачи над личной, приоритизация общественного над личным, отъем индивидуального человеческого достоинства и право каких-то внешних структур судить о нем и так далее. И это все называется традиционными ценностями. Плюс репродуктивное рабство для женщин. Вот набор традиционных ценностей, которые предлагает нынешнее образование путинское.
3: кроме образования, еще есть какой-то способ пропаганды у государства?
4: Да, есть. Во-первых, это то, что можно назвать скудостью. В своей теории устройства власти Фуко это описывал именно как содержание в скудости. То есть возможности людей ограничиваются так, что они вынужденно идут на какие-то шаги. Например, сейчас эта концепция реализуется в российских регионах, когда перекредитованные люди, не имея возможности просто на своей работе отдать эти кредиты, идут за относительно, кстати, небольшие деньги воевать с украинцами, которые им ничего не сделали.
3: То есть вы имеете в виду намеренное поддержание низкого уровня жизни населения, да? Это тоже вы считаете частью пропаганды?
4: Да, именно так. Но это не только про уровень жизни, это еще и про возможности, про уровень возможностей.
1: Да нет, я в целом согласен, что это война классовая. Здесь очень правильно Кирилл Кобрин, мой коллега, заметил еще в самом начале войны, что классы, которые больше всего лишены каких-либо преимуществ, больше всего используются в качестве расходного материала. Да, ну как бы такой вот фоновый фактор, это безусловно чудовищная поляризация, но это еще и чудовищное отсутствие того, что такое россияне, концепции идентичности, через которую вот собственно государство и запихивает разные формы. Традиционные ценности у нас нет, вот мы такие православные, потом мы такие мультикультурные, ну и так далее. То есть вот эта игра с постоянными меняющимися идентичностями, это тоже такой способ забить голову. Ну, как бы опять же, я смотрю на это больше с точки зрения практики, и без сомнения наибольшую в перспективе опасность представляет собой пропаганда в школах и университетах. Потому что, во-первых, она выполняется теми людьми, которые как бы, ну это же наша работа, это как журналисты, да, учителя. В этом есть страшный пример того, чего они дают детям. Во-вторых, это опять же люди, которые это делают, и преподаватели университетов, и учителя в школах. Это люди, которые, ну, очень имеют мало прав, мягко говоря, и очень сильно зависят от своего начальства. И очень часто как бы являются заложниками тех обстоятельств. Ну, как бы журналист взял и пошел там писать еще куда-то, переехал. Что делает школьный учитель? Особенно если это село. Это действительно может играть в перспективе очень большую роль, потому что то, чем сейчас отравляют просто мозги детям и студентам, они же ведь это потом запомнят. И они будут выстраивать свой мир, исходя из того, что их когда-то тогда научили. Ну вот это прям одинаково серьезное преступление, как и преступление журналистов, которые производят пропаганду.
3: А как должна строиться контрпропаганда в прекрасной России будущего? То есть должны проводиться антиуроки о важном. Ну, я сейчас, конечно, шучу, но какой-то иной предмет, да, который будет полностью опрокидывать, опровергать все то, что говорилось на путинских уроках о важном. То же самое по телевидению. Должны идти какие-то специальные передачи для того, чтобы приводить в чувство народ, образовывать его, открывать ему глаза на какие-то преступления путинского режима и так далее. То есть вот чисто технически вы можете вот рассказать, как бы это в идеале должно было быть построено?
4: Ну, плюс-минус, да. Прежде всего, надо сменить модель образовательную. Можно так вот очень грубо разделить образовательные модели на два типа. Это объяснительные и аргументативные. Объяснительные модели работают по принципу толкования истины. То есть уже некая истинная идея принята, а дальше надо объяснить, как можно с ней согласиться или как с ней соглашаться правильно. Аргументативная модель изначально ставит некую идею под вопрос, проблематизирует. И в ходе обучения, собственно, все обучение состоит в том, что люди сами находят ответ на этот вопрос или решают эту проблему. А заодно выясняют, истинная их гипотеза или ложная, или ставят новые вопросы и так далее. То есть образование должно, в принципе, уйти от объяснительной модели, за исключением каких-то отдельных предметов, там вроде естественных наук, где это, наверное, имеет смысл. Во-вторых, конечно же, не надо устраивать какие-то уроки контрпропаганды или там уроки о настоящем важном или еще что-нибудь такое. Надо развивать именно способности мыслить самостоятельно, потому что главное преступление в нынешней вот путинской России – это именно самостоятельное мышление. Не так важно, что вы думаете. Важно, что вы думаете сами. Вот это для них самая нежелательная вещь. То есть надо именно ставить культуру мышления в качестве задачи образования так, чтобы люди действительно могли осуществлять независимые акты мысли и понимали, что так можно.
3: Это должно еще в школе начинаться, да, я правильно понимаю?
4: Конечно, это еще может начинаться даже с детского садика. Более того, это даже очень сильно влияет на процесс созревания с точки зрения нейронных связей, формирования отделов коры головного мозга в определенном возрасте и так далее.
1: Ну, я соглашусь, что контрпропаганда курс точно не нужен. Это будет и может быть сделано намного более изящно. Потому что, ну, не знаю, условно говоря, признание истоков войны, фактов, которые зафиксированы международными наблюдателями, фактов каких-то преступлений и так далее, это будет как бы отдельная часть, условно, там, политического процесса. Наверное, мы должны вернуться к некоторой автономии образования и среднего, и высшего, потому что, как мы видим, в рамках 90-х, да, было очень тяжело с точки зрения денег, но, тем не менее, мы видим, что формировались все-таки какие-то горизонтальные структуры и на уровне ректоров, и на уровне школ, и появлялись интересные и, главное, экономически стабильные школы, примеры школ, и... Давайте все-таки не забывать об этом, что российское общество вот в этой ситуации своей, оно же ведь не сразу к этому пришло. Все эти структуры ломали об колено в течение долгих лет, больше 10 лет. И это, собственно, пришло к тому, что все эти институции, академии наук, университеты, школы и так далее, просто стали вот как бы частью такой очень... жесткой иерархии, где нет места совершенно альтернативной мысли. Поэтому, конечно, автономия должна быть дана как можно большему количеству организаций такого рода. Опять же, законодательно вмешиваться в это с точки зрения государства тоже нужно будет это запретить. Действительно, как бы критическое мышление. Другое дело, что с кем и как говорить и на каком языке. Потому что если говорить с ребятами, которые пойдут в школу там, через 7 лет, как говорить о том, что началось в 22-м году? И как говорить с людьми, которые придут, не знаю, там, 50-летние сегодня в России, которые сейчас живут в России, и у них есть свое какое-то понимание? Это вообще довольно сложная задача. И, конечно же, об этом тоже нужно думать уже сейчас. Потому что, к сожалению, скорее всего, окажется ситуация, в которой в школу пойдут и дети тех, кто вернулся с войны, и дети тех, кто приехал из эмиграции. Это будут вообще две разных России. Они же будут приходить домой, они же будут спрашивать, и родители им будут рассказывать, а дальше они будут приходить в школу. И на кого будет ложиться вся эта история? Конечно, на учителей.
3: Здесь, знаете, так и хочется сказать, я понимаю, конечно, что это тоже такая шутка, в которой есть доля шутки, что с детьми нужно работать в детских садах и школах, а родителей именно обрабатывать по телевизору, чтобы когда они дома встречались, вот там вот у них они приходили к какому-то консенсусу.
4: Мне кажется, мы еще столкнемся именно с тем, что вот это общество травматизированное, оно будет воспроизводиться. Это же все проявляется и как раз вот на уровне семьи тоже.
3: Денис, а сколько поколений должно смениться для того, чтобы вот эта травма ушла? То есть, если я правильно понимаю, то вот поколение нынешних россиян и их дети – это травмированные поколения. А сколько должно пройти еще лет, сколько поколений должно смениться, чтобы выросло нетравмированное поколение?
4: Сложный вопрос, но я думаю, что как минимум поколение 2-3.
1: То есть, по всей видимости... Думаю, что геополитическая обстановка позволит хоть одному поколению россиян вырасти нетравмированным.
3: Но мы же говорим о том, что рухнет все-таки путинский режим рано или поздно.
1: И это уже будет травмой. Так. И это как бы за собой повлечет еще некоторое количество разных сложностей. В том числе, даже если это все, допустим, уйдет мирно, и не будет никакой резни, и как-то это все вот сойдет на нет, и как-то... Но я думаю, что мы согласимся, что то, что происходит сейчас в России, это долгая гибель империи. Просто мы видим в не очень ускоренном процессе, как отваливаются у этого слона, который упал в джунглях и уже гниет, от него отваливаются разные куски. И все, слон мертвый. Но империя это будет дальше рушиться, рушиться, рушиться. И как она будет рушиться? Мы не очень понимаем, поэтому давайте будем оптимистами, но мне почему-то кажется, что не будет этих 2-3 поколений, которые вырастут без травмы. У каждого будет своя травма.
4: Я согласен, и я бы даже напомнил, что сейчас вот этот режим путинский воспроизводит как раз-таки вот эти прежние советские и тоталитарные модели на базе поколения, которое выходило там на улицы в 90-е. Ну вот люди, которые в 90-е были молодыми, а сейчас выступают как раз-таки активными поддержантами этого режима. Многие из них поддерживают войну, многие из них в ней участвуют. Это же, в общем, поколение как раз-таки 40-50-летних в основной массе, насколько можно судить, вот по опросам, там, по всем данным.
1: Это как раз то самое травмированное поколение разрушением Советского Союза. После него, условно, может идти точно такое же травмированное поколение раннепутинское, которое, да, с одной стороны, жило вроде при стабильности, но оно травмировано абсолютным цинизмом. Цинизмом и лицемерием. И как раз воспитано на тот момент уже таблоидной культурой и культурой фейков в социальных медиа. А следующее поколение, вот оно. Как бы это дети ветеранов СВО, это дети родителей, которых, про которых Денис сказал, что эти люди с двоемыслием. И это, ну, условно, да, дети иммигрантов, которые взяли и приехали. И вот как эти три разных, ну, грубо говоря, вот эти когорты, которые находятся, как они будут говорить о 24 февраля 2022 года, и главное, как они будут дальше выстраивать свое отношение со сверстниками, свое отношение с государственными институтами, история про 24 февраля 2022 года, для кого-то это останется моментом глубочайшего позора, а для кого-то это будет моментом величайшей победы или величайшего шанса. И дети, условно, или там подростки, да, они будут заходить в интернет, они будут искать информацию об этом, они будут читать про это книги, которые Захар Прилепин и прочие ребята напишут, они будут читать эту очень плохую литературу, скорее всего, они будут затем воспринимать это как некоторую модель для собственной жизни, их будут рекрутировать разные праворадикальные группировки, консервативные группировки и так далее. И вот как вот мы с этим столкнемся. Дальше,
4: абсолютно
1: как,
4: точно.
1: Как будет выстроен процесс политически, насколько можно будет там участвовать в дебатах этим людям или нельзя, а если нельзя, какова цена неучастия, какова цена, что они могут уйти в подполье, какова цена, что... Ну, то есть я сейчас, да, вот мы вот фантазируем. Я вот сейчас фантазирую как раз негативный сценарий.
3: Да-да, очень пессимистичный. Но вот смотрите, суммируя, если все-таки родится поколение рано или поздно, которое никогда не жило при путинском режиме, его не застало, оно будет воспитываться, расти при очень грамотной, взвешенной системе образования, которая занимается воспитанием критического мышления у ребенка. Это будет начинаться с детского сада, с начальных классов школы и так далее. При этом разные институции, разные ступени этого образования будут максимально автономны. При этом мы будем иметь независимые медиа, в которых будут представлены разные точки зрения, не будет государственной монополии в них. Мы все-таки можем рассчитывать на то, что мы увидим поколение, не одурманенное этой пропагандой, без ее разлагающего влияния на умы, сердца и мысли россиян.
1: Но если вот все так идеально сложится, как вы описали, шансы выше. Другое дело, что чтобы любую пропаганду убрать, тут все-таки нужно действительно то, что сказал Денис, иметь очень хорошо выработанное критическое мышление, причем возможности этой выработки критического мышления с самого детского сада. И не только критического мышления, но еще и уважения. Все-таки уважать других, уважать себя, базовые какие-то вещи про доброту, сострадание и так далее, эти вещи тоже нужны. Потому что на самом деле, что мы сегодня видим, это культ силы. И мы видим, куда он приводит. А поэтому действительно это вот на всех этих уровнях должно быть каким-то образом проработано.
4: Да, я согласен. И конечно, если эти идеальные условия, и так и хочется сказать, прекрасная пора, в которой никому из нас не доведется быть, сложится, до той или иной степени вопрос будет решен. И да, конечно же, надо начинать вот с этой культуры, и я бы даже сформулировал так. Надо избавиться от ситуации, когда человека лишают его априорного достоинства. Ну, то есть, по сути дела, весь нынешний режим основан на том, что у человека отняли его собственное априорное достоинство и убедили в том, что о его достоинстве может судить кто-то еще. Чаще всего это какая-то инстанция власти, которая высказывается якобы от имени всех. В этом смысле у человека должно быть собственное внутреннее неотъемлемое достоинство, которое позволяет ему сказать «нет», в том числе и всем вместе.
3: Вот эти условия, которые мы с вами перечислили, да, при которых возможно освобождение от влияния пропаганды, они гарантируют то, что та ситуация, в которой российское общество оказалось сейчас, не повторится? Или все-таки некая работа и некое напряжение должно присутствовать постоянно для того, чтобы какие-то внутренние регулирующие процессы никогда не утихали?
4: Постоянно. Это задача общества – не допускать такого.
3: Можете развернуто ответить? Как говорят в школе. Дайте, пожалуйста, развернутый ответ.
4: Ну, смотрите, нет ни одной системы, которую нельзя хакнуть. Общество само должно следить, чтобы его свободы не отнимались, его права не нарушались, его мышление оставалось независимым. Это задача самого общества, самих людей. Если они не будут этого делать, то все равно рано или поздно найдется какая-то сила, которая начнет менять законы, начнет менять правила, начнет путем какой-нибудь медленной вот такой трансформации, как мы видели, строить очередной какой-нибудь упырский режим. Поэтому задача общества — остро реагировать на любые такие попытки еще в самом начале, научиться это делать. Вот если Россия

0: показывают довольно регулярно трещины, которые разные представители гражданского общества пытаются как-то залечить, то что уж говорить о российском обществе, в котором помимо травм еще есть как бы абсолютно отсутствие базовых каких-то систем сдержек и противовесов, которые бы помогли без шоков пережить и избежать вновь того, что происходит сегодня в Украине и в России, собственно. Не будем забывать про огромное количество просто политзаключенных, например. Эти вещи, конечно же, нужно где-то начинать. Мне кажется, что мы немножечко сегодня проговорили. Но опять же, это вот некоторые такие заметки, каждый из которых вообще требует нормального осмысления, дискуссии. Чего мне не хватает, на самом деле, о чем я даже год назад писал, что у нас действительно нету обсуждения того, как это будет в будущем выглядеть. Это будут опять реформы с колес людьми, которые вообще непонятно, почему этим занимаются. И вот, к сожалению, год прошел, а подвижек особенных не видно. Вот, поэтому мне кажется, что работа не паханый край, и пора уже начинать.
1: Уважаемые эксперты, большое вам спасибо за этот интересный, увлекательный и очень честный, самый главный разговор. Понятно, что действительно работа предстоит титаническая, но тем не менее шанс на то, что российское общество выздоровеет, очнется от этого чудовищного морока, еще остается. Я напомню, что сегодня мы говорили о российской пропаганде с нашими экспертами. Это историк и медиаэксперт, преподаватель университета Шеффилда, автор книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве» Илья Яблоков и Денис Греков, философ, политолог, который преподавал критическое мышление в Институте общественных наук РАНХИКС. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

Дорогие друзья, считанные минуты остались до Нового года. Давайте проводим старый год, попрощаемся с его ошибками, с его проблемами. Еще неизвестно, какие проблемы несет нам Новый год. Если что-то было у вас хорошее в старом году, возьмите это с собой. Было что-то плохое, не тащите это в Новый год. Времена, конечно, нелегкие, новые времена. И не секрет, что большей частью мы к ним не готовы. И я в том числе. Трудно признаться, но в большинстве своем мы безграмотны. И политически, и экономически. Плохо себе представляем эту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. И, к сожалению, это многим на руку. Увы, этим многие пользуются. А хотелось бы, но если не в новом году, то в будущем, чтобы мы стали господами своей жизни. Жизни, основанной не на агрессии, не на войнах, не на нищете, не на безнравственности, а на жизни, основанной на уюте, комфорте, благополучии в каждой семье. Этого очень хочется. Вот этого хочется пожелать. Чтобы будни наши были созидательными, товары наши именно были качественными. Ну что еще? Чтобы дети были здоровые, чтобы могли безбоязненно гулять не только по праздникам, но просто по вечерам. Все. На этом официальную часть заканчиваю. Потому что знаю, что несмотря на все времена, нелегкие, легкие, на столе-то ведь есть что выпить и закусить. Это как раз то наше, неотъемлемое наше, что веками непонятно чужеземным мудрецам. Так давайте нальем шампанского. И чокнемся шампанским за Новый год, чтобы не чокнуться в новом году от новых проблем. С Новым годом!